0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наша музыка.
2: Сердце на куски.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +1 975 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Го-го-го-го-го! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрезана с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Выставка-ярмарка к форуму регионов Беларуси и России пройдет в Минске с 25 по 27 июня. 25 и 26 июня состоится 13-й форум регионов Беларуси и России, одним из событий которого станет выставка-ярмарка с участием белорусских и российских производителей, ремесленников, представителей бизнеса и торговли. Участники представят широкий ассортимент продукции, среди которой продукты питания, сувенирная продукция, косметика, игрушки и другие товары народного потребления от производителей из Беларуси и России, в том числе работы локальных ремесленников и мастеров искусств. От Беларуси участие примут предприятия всех областей и Минска. Среди участников – Брестская крепость-герой, Национальный парк Припятский, Интеграл, Беллекпром, МАЗ, МТЗ и другие предприятия. Брестский государственный университет имени Пушкина 24 июня в 11 часов приглашает на ярмарку вакансий в рамках реализации проекта «Учись и работай». В ярмарке вакансий вас ждут прямое общение с работодателями, быстрый подбор первого рабочего места, подработки по специальности в свободное от учебы время.
0: Новости.
1: Семейный квест, призы и интерактивы. Чем удивит брещан-фестиваль «Твое зеленое лето»? Уже 4 июля масштабное мероприятие развернется в Бресте на площадке Грибного канала. Праздник организован при содействии Брестского областного и городского исполнительных комитетов, а также платежной системы «Белкарт». Старт развлечений запланирован на 15 часов, а вход для гостей будет абсолютно свободным. Участников ждет обновленная программа, которая включает множество новых активностей и технологичных интерактивных зон от организаторов и партнеров. Главным событием дня станет масштабный семейный квест для гостей всех возрастов. В Брестском областном краеведческом музее работает фотовыставка «Дикая природа Беларуси-2025», предоставленная медиапорталом Smart Press. На выставке представлено 32 фотографии одноименного фотоконкурса. Выставка позволяет познакомиться с природой Беларуси, от видов, живущих бок о бок с человеком, до краснокнижных животных. Каждый кадр на выставке – не просто фото, а застывшее мгновение жизни. Всех желающих ждут на фотовыставке «Дикая природа Беларуси 2025 до 31 августа. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Слухай наших.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: 7.06 в стране. Утреннее шоу «Самое доброе утро». Рада приветствовать всех и каждого на волнах радио. Его друзья, среда на календаре, 17 июня. Ну, лето. И действительно, чувствуется вот это вот легкое щебетание за окном. И ты не можешь найти себе место, потому что понимаешь, что вроде как все сместилось в лучшую сторону. Да, погода шепчет, и я надеюсь, ваши мысли с самого раннего утра тоже нащебетали нечто интересное, то, чем вы захотите обязательно поделиться вместе с нами в виде обратной связи. Наши мессенджеры, наш студийный вайбер, как всегда, к вашим услугам. И, конечно же, мы, как люди, вышедшие из народа, хотим услышать то же самое. Народная перекличка, как всегда, в самом разгаре и готова принимать ваши сообщения на обратный номер +375 код 33 39 00 11. Рассказывайте, как начинается ваше утро, как оно продолжается. Быть может, вы, не спавший всю ночь, возвращаетесь после тяжелой работы домой и видите только одно – здоровый и крепкий сон. Быть может, вы после здорового крепкого сна, уже будучи бодрым человеком, отправляетесь в сторону своей любимой работы и, конечно же, забираете с собой только самые яркие и положительные эмоции вместе с правильными композициями, которые вы всегда можете услышать здесь и сейчас в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Мы, Влад Романенко, Юлия Майская, обязательно вернемся к вам уже совсем скоро и расскажем о всем самом актуальном, интересном, ну и, конечно же, похвастаемся какими-то своими личными переживаниями по поводу и без. Да, такое тоже случается. Да, все мы люди, и мы готовы обмениваться вот такой вот словесной энергией, чтобы вам и нам было хорошо. Ну а пока готовы перейти к композициям, которые, как всегда, не оставят вас равнодушными.

0: Реклама.
1: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. От 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио «Брест».

0: Что ни день, то праздник.
1: Ой, друзья, да, действительно, сегодня 17 июня на календаре, и этот день не похож на все предыдущие. Знаете почему? Да потому что, во-первых, погода налаживается, а это уже праздник. Да, во-вторых, сегодня, знаете что? Сегодня день русского кваса, друзья мои. Как вам такая история? С самого утра, знаете ли, ни чай, ни кофе. Кто от тебя ожидал, майская, про квас? Что скажешь, что-то? А я им говорю, а давайте утром по квасу, по-русскому, по-вкусному. А еще можно и по-белорусскому квасу. Они, между прочим, рецептурно похожи так или иначе, потому что квас начинался с единого просто кваса. Запуталось совсем, да? Ну, кто-то сейчас на работу топает и думает, слушайте, действительно, по кваску бы, да, хорошо бы, было бы очень даже неплохо. Но квас — дело такое, друзья мои. В общем, я что могу сказать? Квасом плохое дело не назовут. Вообще, когда-то на Руси считали, что именно квас всему голова. Вообще неофициальный, но горячо очень любимый праздник, посвященный одному из старейших напитков – отечественной кулинарной традиции, друзья мои, ну и даты выбраны не случайно. Июнь, разгар лета, наконец-таки теплого, наконец-таки солнечного, да, ранним утром это заметили, правда. Время жары и жажды обязательно наступит ближе к выходным, там обещают до плюс 30 градусов тепла, поэтому, друзья мои, с сегодняшнего дня и до воскресенья можно до понедельника наслаждаться квасом.
2: Ой, ну нужно что-то приятное тоже про квас сказать, нужно похвалить квас.
1: Давай.
2: Да, как минимум. Слушайте, вот оказывается, в каждой семье, в каждом регионе существовали и существуют свои рецепты. Вот, например, в Рязани добавляли хрен. Вот в Тульской губернии, например, яблоки и смородину, а вот в северных краях морожку и бруснику. Ну, как известно, квас квасу розин, но, как сказала Юлия Майская, рецептурно они все похожи. Квас побратим. Вот представляешь, такое название, которое пьют и, значит, белорусы, и русские. Хотя, с другой стороны, вы знаете, всегда в каждом народе принято было так. Если есть холодный квас на столе, то выпить его должны были обязаны все, не в зависимости от национальности и так далее и тому подобное.
1: Это да, только ты вот сказал, добавляли раньше морожку?
2: Морожку?
1: Морожка это мороженое, что ли?
2: Ну да? Нет, ну не то, которое, значит, в рожок или в стаканчик,
1: в пломбир. А
2: морожка, ягода, морожка.
1: А, такая ягода. Мать, существует?
2: У тебя участок, ты не знаешь, что такое морожка.
1: Не, правда, не знаю, обязательно этот вопрос изучу. Я просто думала, может, окрошку какую добавляют в квас, тоже вкусно.
2: Может, окрошку добавляют? Так я знаю, что на квасе-то делают, окрошку-то делают на квасе. Точно, Юлия Майская, ты права, ты, господи. Да, ну, и на кефире делают окрошку.
1: Я, подожди, я загуглю, это ягода-морожка какая-то есть, но я, в общем-то, не знала. Друзья мои, во всяком случае, квас выпить, морожкой закусить, друзья мои. Магазины, конечно, тоже пойдет. Но если вы занимаетесь квасом на основе березового сока, вау, друзья, это самое оно. В общем, вот такой вкусный, классный, не кофейный тон мы задали этому утру, друзья мои. Пусть так все и начинается. Ну, а в течение целого эфира действительно будем еще рассказывать, о чем же день в истории отличился и что сегодня можно отметить. Как минимум отмечаем, какой 17-й день лета. Поздравляем.
3: Радио. Радио. Радио.

0: Погода.
1: Информация Бреста Булгидромета. Сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом. И пока ранним утром солнечно.
2: Реклама.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой?
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
11: Давай безлимитный гейминг.
12: Давай. Шеринг.
11: Чатинг.
12: Стриминг.
11: Скроллинг.
12: Киссинг.
11: Лавинг.
13: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по номеру 0890.
14: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Радио Брест.

0: Настя и Дима Билан, «Эпилог», так называется трек, и лично меня он завораживает при прослушивании. Друзья мои, если сегодня наступил день 17 июня, год спустя, как вы, многоточие, уж вам известно, что вы. Друзья, я очень надеюсь, что сегодняшний день будет спустя год очень удачный и таким, каким вы его ожидали. Лишь нужно вдохновляться, может быть, и рядом должны топать люди, которые вас вдохновляют, и тогда однозначно старт нового дня будет отличным. Мы, вдохновленные любовью к своей профессии, решили, что нужно вдохновить вас. Поищите сегодня среди своего окружения знаков зодиака, представителей зодиакального круга, которые действительно вдохновляют других людей. А кто они? Рассказываю прямо сейчас. Итак, топ-3 самых рубрика «Кто они?» Представители зодиакального круга, которые вдохновляют остальных. Итак, по-прежнему, как и всегда, на первом месте Лев. Это вы определили, вам первое место, золото. Астрологи утверждают, что львы – прирожденный лидер и харизматичный мотиватор. Вдохновляет личным примером, уверенностью в себе и способностью, объединять людей ради общей цели. А водолеи, а чего вы так на льва посматриваете из-под лобья? Вы проходите, вы тоже в списке, правда, водолеи. Кто бы мог подумать, что вы вдохновитель тот еще. Мыслитель даже, инноватор, утверждают астрологи. Вы, водолеи, мотивируете нестандартным подходом к проблемам и смелостью смотреть в будущее. Этим вдохновляете. Рыбы, а мы тоже, оказывается, в списке. Да, творческий, эмпатичный знак вдохновляет своей тонкой душевной организацией, творчеством, искренним сопереживанием, помогая другим раскрыть свой потенциал. Вот они, знаки зодиака, которые вдохновляют остальных. Поэтому ищите их в округе себя. Пусть вас вдохновят, если с утра как-то вам не перепало.
1: Ну, рассказали, довольны стали, нашли себя в этом. Но, друзья, то ли еще будет. Буквально через композицию вернемся, чтобы рассказать вам о том, что же звезды готовят на день грядущий. Гороскоп, дождитесь.
0: Да, это правда, друзья мои. Еще расскажите нам, пожалуйста, если вы со списком нашим согласны, дайте обратную связь. Если водолеи вас вообще не тут ни чуточки просто не вдохновляет, рыбы и львы в том числе, и вы вдохновление ищете в скорпионах, тогда да, дайте обратную связь. Ну а если со списком согласны, мы тоже готовы зачитать ваши сообщения.
2: Знай наших.

0: А вот и гороскоп.
1: Да, друзья мои, гороскоп на день сегодняшний, на 17 июня. Очень быстренько расскажем, что день ожидает. Возможно, у дня на вас одни планы, а у вас на день другие. Выбирайте из больших зол наименьшее, либо золотую середину. Итак, овны, традиционно начинаем с вас.
2: Итак, возможно, вы уже находитесь на грани взрыва, но взорваться вы себе позволить не можете. Придется поискать другой выход, переполняющим вас эмоциям.
1: Тельцы, что у вас? День благоприятен для решения финансовых вопросов и покупка, в общем-то, не нужно вещей, одна из них, друзья мои, здоровье, удачные операции в области, знаете ли, уха, почему-то утверждают астрологи, сегодня пойдет вам на пользу. Вон оно как получается, представляете?
2: А мы со спины продолжим. Кстати, вот близнецам сегодня советуют не показывать никому свою спину, это довольно уязвимое место, а нынче на вас вполне могут напасть в том или ином смысле слова.
1: Раки, что касается вас, ваше сияние сегодня особенно будет заметно, так что, раки, ловите сегодня восхищенные взгляды и восхищайтесь тем, что происходит в вашей жизни. Кстати, если не умеете восхищаться, берите пример с Анны Асти. Она, кстати, по знаку зодиака рак, между прочим.
2: А вот львам не стоит сегодня занимать время, ища оправдание своим действиям. Дело уже сделано, сожалеть бесполезно. Займитесь чем-нибудь другим.
1: Девы, вам скучно? Вам хотелось бы каких-то перемен в личной жизни, в профессиональной, либо шкаф переставить с одного места на другой? Пожалуйста. Сегодня для этого отличный день, чтобы сделать первый шаг к перестановке дома.
2: А вот весам сегодня советуют либо принять гостей у себя, либо пойти в гости самому. Нынешний вечер будет как нельзя более подходящий для светских бесед и прочих милых развлечений.
1: Скорпиончики, сегодня вы будете очень внимательны, увидите возможности, которые раньше не замечали.
2: А вот стрельцам советуют отложить решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ «да» либо «нет». Как бы вы ни ответили сегодня, на завтра вам наверняка захочется сменить мнение.
1: Козерожки, кто-то захочет сегодня втянуть вас в конфликт, но ваше обаяние, козероги, умерит пыл оппонента, поэтому день пройдет отлично.
2: А вот водолечкам сегодня будут они испытывать постоянную нехватку времени, но это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме, да, дедлайн позволит максимально продуктивно использовать ваше время.
1: Рыбы, что касается вас, сегодня лучше укреплять личные отношения, ведь так или иначе не все сводится к работе. Вот такой гороскоп на сегодня для каждого из вас, дорогие люди, и действительно помните, что окружение наше – это то, что дает нам возможности расти, удивляться и влюбляться.
3: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Тепло. Теплее. Горячо. Вы нашли горячее предложение от Хавейл. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Хавейл. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Хавейл в автоцентре Атлантам Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantamzapad.by и по номеру 777-5252.
4: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
6: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ-банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
7: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наша музыка.

0: сплю и вижу.
1: Иногда, вы знаете ли, прилетает такая сонная информация, от которой становится совершенно не теплее. Информация, которая будоражит в буквальном смысле этого слова. Сегодня в рубрике «Сплю и вижу» я, друзья мои, хочу вам рассказать о том, что вот эта телепатия во сне, оказывается, существует. Да-да-да. В общем, исследования показывают, и им действительно впервые удалось в истории успешно установить телепатическую связь между двумя спящими людьми с помощью специального сервера. Вот сейчас, знаете, надо сказать, до чего техника дошла, да, чтобы телепатические связи между спящими людьми в разных городах устанавливать, представляете? Оно может быть. А еще ученые доказали, что люди могут вести диалог и отвечать на вопросы. Ну, например, решать простые математические примеры. Прямо во время фазы быстрого сна, друзья мои, находясь в осознанном сновидении. Так и хочется сказать, а то ли еще будет, насколько мы просто не представляем возможность и ресурсы своего организма даже в состоянии сонном, друзья мои, даже в разных фазах сна. А вы-то думаете, пойти получать второе высшее образование, либо нет? Да, конечно, друзья мои, вам и пятое под силу, я уверена.
2: Вы знаете, я все-таки уверен в том, что не только все, а даже больше, вот продолжая мысль Юлии Майской, многие люди даже умудряются играть на живых инструментах, будучи в глубокой фазе сна. Вот, между прочим, Геннадий написал нам следующее. Доброе утро, вот остался сегодня. Сегодня на сцене абсолютно один. Только я, гитара и перекати-поле. Вот к чему бы это спрашивает?
1: Это где? Во сне? Во сне,
2: это
1: да?
2: Во сне. Ага. Да, это во сне, так. Спрашивает Ген. Вот, и знаете что, Геннадий, я вам скажу следующее. Наверное, все-таки все зависит от того, какой жанр вам люб-дорог. Вот мы вчера, кстати, спорили с Юлией Майской в нашей рубрике «Проверь меня, если сможешь», какому жанру мы не отдаем предпочтение. В общем, знаешь, наверное, сошлись во мнении, что наверняка вы на сцене исполняли какой-то кантри-панк-рок. Вот, поэтому и остались один на сцене.
1: Ну, или песню Максим человек и исполнял, и пел, и все это делал. Вы знаете, вообще это странно. А, например, увидишь бормочущего человека во сне, уже не так странно. А бормочущего и играющего на гитаре во сне, гитары-то нет, тут одеяло просто. И вот человек, значит, это одеяло. Тран-тан-тан, тран-тан-тан. Друзья мои, вообще, на самом деле, вот эти бесспорные бормотания, да, и пугающие фразы во сне обычно длятся, знаете ли, сколько? 1-2 секунды, все. Никакого страха. 1-2 раза испугался, и все. Отражая обрывки эмоциональных всплесков подсознания. То есть наше подсознание с вами выдает все то, что мы бормочем. Поэтому иногда, знаешь, вот это, муж начинает бормотать, а накануне просто зарплату не принес.
2: Ой,
1: и давай ночью что-то там рассказывать.
2: Страшно.
1: И жена такая, ой, будет же говорить 1-2 секунды, надо все расслушать, раз и ухо поставила.
2: Для нее это жанр ужасов, для вас развлечение, если не пришла зарплата на карту и вам это приснилось. Но на самом-то деле, продолжая все это, вот чего-то один на сцене казались. Потому что во сне вы все-таки стремитесь как-то самовыражаться, но страх оценки окружающих или скрытое желание быть в центре внимания вам почему-то сейчас недоступно. Так что нужно поднажать.
1: Ой, друзья мои, поднажмите, если едете в своем автомобиле на педаль, но помните о том, что правила дорожного движения так или иначе нужно соблюдать. Зеленого света всем вам сегодня и отличного классного настроения в нашей компании. И хватит спать.
0: Сплю и вижу.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. На 35-м международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске будут представлены выставки академической живописи, прикладного искусства и фотоколлекции. По 3-4 выставки в день будут презентовать музеи Витебска во время масштабного форума искусств. Широко будет представлен классический жанр академической живописи. В юбилейный год творческой деятельности Никаса Сафронова в Витебске представит его выставку, состоящую из 4 отделов. Здесь можно будет увидеть работы, связанные с архитектурой, памятниками, событиями Великой Отечественной войны. Еще одним масштабным проектом станет выставка украшений и других изделий из серебра. Ее привезут из Оммана и покажут в Музее истории частного коллекционирования. Основные мероприятия 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске пройдут с 16 по 19 июля. К другим новостям. Сегодня с 11 до 14 часов Управление по труду, занятости и соцзащите Брестского горисполкома проведет специализированную встречу с крупными нанимателями нашего региона. Свои вакансии представят известные компании «Санта Ритейл» и «Брестское пиво и напитки». Представители кадровых служб предложат свободные рабочие места, в том числе с возможностью обучения прямо на производстве. Встреча будет проходить по адресу: улица Красногвардейская, 4/1. 2. Холл городской службы занятости. С собой нужно иметь паспорт, трудовую книжку и документ об образовании, квалификации. Телефоны для справок 57 43 93 и 53 91 77.
0: Новости.
1: Новости компаний. В «Царском золоте» скидки до минус 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Банк «Белвэб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвэб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21.00 до полуночи скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: В эфире Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе, друзья мои, активное 17-летнее утро. Кто-то скажет, а что, сегодня среда? Уже стартанула среда? Да, как-то мы с вами в тандеме пережили этих два дня, и 15-е, и 16-е, друзья мои. Сделали мы это достойно. А сегодня можно немножечко, знаете, чем заняться с самого утра? А, даже не представляете, что я вам сейчас посоветую и скажу. А сегодня нужно прям с самого утра стать настоящим охотником или охотницей. Почему бы и нет? А сегодня можно поохотиться на мус. Сейчас едут жена и муж на работу в одной машине. И она так, и он так ей. Слышала? На мус я сегодня буду охотиться.
2: Не на мух, на мус.
1: Да. Ага. После работы прям вот пойду на Советскую гулять. И буду, значит, на мус охотиться. Друзья мои, сегодня действительно день приманивания мусы. Самый поэтичный праздник сегодняшнего дня посвящен действительно созданием капризных, неуловимых, да, музы, тем самым, что отвечает за вдохновение наше с вами, которого так порой не хватает в нашей жизни. По старой шутке, кстати, муза – существо своенравное такое. Приходит, когда захочет, исчезает в самый, знаете ли, неподходящий момент. Обычно прямо перед дедлайном бывает такое. Вспоминаете такие ситуации, да? Вообще считается, что 18 июня муз положено всячески приманивать. Чем? Как? Каким образом? Значит так, записывайте. Красивым словом, музыкой, прогулкой или просто чашечкой кофе в тишине. Да. Если вы давно собирались написать, например, стихи, я не знаю, взяться за кисть или, может быть, дописать тот самый роман, о котором никто не знает, что вы его пишете. Сегодня сама дата на вашей стороне, а не придет муза, не беда. Опытные люди знают, что чаще всего она является уже в процессе работы, а не до нее. Скажи, Влад, правда?
2: Да, 100%. Угу. Слушай, я вот подумал, что хорошей растяжке тоже можно привлечь внимание муз. Вот вы подумайте, а каким образом? А я вам сейчас расскажу. Сегодня, между прочим, отмечают Всемирный день карате, и это действительно такой праздник, где устраивают разные мастер-классы. Проводят национальные и международные соревнования всяких там уровнях от высших до низших и до средних. И, собственно, вот это вот фирменное «Кия!»
1: Это было
2: неубедительно, мне
1: это
2: кажется.
1: Это было почти по-настоящему.
2: Практически
1: почти, по-настоящему. Почти в воздухе ты это сделал.
2: А я тебе честно скажу. Нет, ну я не умею бегать по елкам. Действительно, как те самые ниндзя, как те самые приверженцы карате.
1: Ну, растяжка сейчас твоя в воздухе меня абсолютно устраивает.
2: А если опаздывать на работу, то попробовать все-таки стоит. Но, действительно, как было сказано уже ныне классиками, мастерами кунг-фу не рождаются, мастерами кунг-фу становятся. Поэтому, друзья, если вы все-таки являетесь приверженцем вот такого вот необычного вида спорта, сегодня ваш день, поэтому отмечать обязательно.
1: Слушай, ты знаешь, на самом деле Мария Краймбри когда-то признавалась о том, что именно в спорте она ловит вдохновение и ищет ту самую музу. Ну, а после рождения дочери теперь именно маленькое ее сокровище, итог любви с Давой, друзья мои. Ее маленькая дочь является ее музой для того, чтобы, конечно, радовать своих поклонников невероятным красивым творчеством, в виде вот таких треков. Ну что, потанцуем с Марией Краймбрери как звезды. Давайте сделаем это вместе.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. «Паритет Банк» – с нами удобно.
6: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
7: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
8: Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
9: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
10: За шашлычок.
11: А вот так! И это десятка.
12: А вот так?
13: И уже 14.
14: А если так, уже 14,4.
12: Так это рыба.
14: Нет, это альфа.
15: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: Люди о людях.
1: Именно так, друзья мои. Здесь мы говорим о людях, талантливых людях, у которых работа без выходных. Это их есть естественный график. Поэтому, друзья мои, если вам сложно работать, если вы устаете безустанно и все время наговариваете на то, что вам не хватает отдыха, слушайте, станьте знаменитым человеком. Вот тогда вы подумайте о том, что работа без выходных и учет вот этого воскресенья, это вообще не выходной день, а самый что ни на есть трудорабочий день, вот тогда вы поймете, что, оказывается, быть знаменитым человеком, зарабатывать огромное количество денег – это та еще ответственность, иногда очень даже неприятная.
2: Ох, по поводу неприятных ответственностей, мы все-таки к приятным приятностям перейдем. У нас есть интересная новость. А, правда, время-то как бы уже прошло. Понятное дело, последние звонки и выпускные вечера оставили вот такой вот отпечаток в нашем сердце и памяти. Вот, между прочим, появились в интернете первые кадры о том, что Дженнифер Лопес, между прочим, мировая поп-звезда, тоже не лишена эмоций. Заплакала на выпускном своего собственного сына. И действительно, вот и такие вот трогательные моменты попали в кадр папарацци, где можно, в принципе, увидеть в интернете, если уж очень сильно захочется, друзья мои, трогательно до безумия. Действительно, кстати, приехал поддержать вот такую вот церемонию, можно сказать, официальную церемонию прощания со школой, кстати, родной отец сына Дженнифер Лопеса Марк Энтони, да, кстати, не менее популярный испанский исполнитель, есть у него невероятная красивая песня в исполнении с Питбулем. Наверняка мы ее услышим, если уж не в рамках утреннего шоу, то на протяжении сегодняшнего дня. Вот такая вот, знаете, вот семейная чета прекрасных людей, красивых людей, которые приехали поддержать своего ребенка.
1: Ой, да, это невероятно круто. Я вот подумала, что очень мало у кого вяжется, что Максим мама двоих детей. Невероятная красотка, которая пережила в своей жизни действительно очень сложный этап. Мы ждали ее возвращения. В каком смысле? Возвращение на сцену. Ведь, друзья мои, певица Максим совсем недавно выступила на сцене. Это ее было первое большое появление после тяжелой болезни и длительного перерыва. Случилось это выступление в Петербурге. В интервью перед выступлением артистка призналась, очень скучала по сцене, что это ее жизнь, ее любовь. Ну и концерт собрал аншлаг. А зрители встретили, конечно же, Максим овациями и, между прочим, со слезами на глазах, друзья мои. Но хочу сказать, что возвращение Максима – это одно из самых эмоциональных событий, на самом деле, этого лета. Кстати, исследования в области психологии и здоровья подтверждают, что музыка помогает справляться с трудностями и возвращаться к жизни. Так что, друзья, наши треки заряжены, возвращают вас к жизни. Если вдруг вы ее отсутствуете, вот это, ее отсутствуете, нет, ее чувствуете отсутствие в себе.
2: О!
1: Все, все, да? Все, привела к обстоятельствам. Ой, друзья мои, чувствуете себя жизнью, а если нет, тогда мы, два родинных кофеина, Юлия Майская, Влад Романенко, готовы вас заряжать.
0: Люди о

0: Реклама.
1: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: Пусть за шашлычок.
4: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
5: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя.
6: Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку?
5: Ну что же, интересный вариант.
6: Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
7: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Зика отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Зика. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
8: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
9: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
8: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
10: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
11: Радио Брест.

0: Радио Брест.
1: Всем привет, привет, друзья! Еще раз 17-й день лета. Сегодня календарь показывает, среда, действительно. И знаете ли, как-то просыпаться сегодня было легче, правда? Идти навстречу новому дню с самого утра тоже было легче. А все почему? Да потому что светит солнце, этот самый витамин D, который вот, собственно, залетает в нас с самого утра, делает свое дело. И ты понимаешь, как же хороша жизнь, как же прекрасно ей наслаждаться, друзья мои, вдыхать этот свободный, чистый, чистый воздух и понимать, как хорошо, что мы живем там, где мы есть. А ведь когда-то на этой земле, где мы сегодня ранним утром топаем, бежим, опаздываем на работу, когда-то давным-давно было совершенно все по-другому. Давным-давно, когда? Да, в 41-м году, друзья мои. Мы так или иначе следим за событиями, к которым готовится город, и не только город, а вообще вся наша страна, Беларусь. Да, 22 июня на календаре, уже на этой неделе. Нет, не на этой неделе, а в окончании 22 июня. Это у нас понедельник, но вместе с тем Брест готовится к невероятным событиям, друзья мои. И мы чтим память каждого, кто когда-то действительно в 41-м сделал все для того, чтобы сегодня мы с вами говорили, жили, выпивали ароматную чашку кофе ранним утром и действительно спешили на работу, откладывали на отпуск и, собственно, ездили в этот самый отпуск, друзья мои. Все уже знают от мала до велика, что спектакль «Брестская крепость» покажет ночью 22 июня в легендарной цитадели над Бугом. А если вы еще об этом не слышали, то слушайте. Да, друзья мои, артисты наши, брестские, проживут на сцене те события, в которых оказались наши предки. Они выжили, отстояли землю и, конечно, продемонстрировали отвагу и мужество. В общем-то, будет очень особенно. И, кстати, особенность постановки в том, что будут показаны военные действия, но и любовь, дружеские отношения. Это будет невероятно круто. Зрители увидят Брестскую крепость на территории легендарной цитадели над Бугом. Сцена разместится перед монументом мужества. Продолжительность спектакля, кстати, 1,5 часа, и для удобства зрителей будут установлены большие экраны. Так что, да, планируйте. А, кстати, в последующем Брестскую крепость спектакль будет показан на сцене Брестского академического театра драмы. Так что планируется, что спектакль будет и выездным в том числе.
2: Я готов продолжить не менее интересные и важные новости, как раз касательно нас, как белорусов, нас, нацию, вроде неторопливых людей, которые все играют нам на руку. Оказывается, после определенного рода опроса было выяснено, что мы, как белорусы, любим отправляться в медленное путешествие. В общем-то, что это означает? Понятное дело, формат отдых без гонки по городам и достопримечательностям, но вот с таким длинным пребыванием в одном конкретном месте, прогулками там же по окрестностям, ну и погружением в локальную жизнь. Кстати, погрузиться в локальную жизнь предстоит, как сказала Юлия Майская, уже совсем скоро, с воскресенья на понедельник, поэтому, скажем так, благодаря нашим дедам, нашим прадедам, которые отстаивали честь и достоинство нашей страны, мы готовы гулять по этому прекрасному чистому городу. Спасибо вам за все.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ». Хорошая мебель для уютных домов.
3: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
4: Металл «Профиль Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл «Профиль Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение... просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
6: Пусть за шашлычок.
7: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Радио Брест. Философия. A freak like me just needs infinity.

0: Итак, Романенко, проверь меня, если сможешь. А ты можешь?
1: А я могу.
0: А ты можешь, да?
1: А я все могу.
0: Ну, вообще, ты знаешь, мне кажется, в тандеме мы все могем, но по отдельности мы тоже можешь. Понимаешь, да? Мы тоже можешь, Романенко. Ну что, давай свой первый вопрос, пусть летит в меня, а я готова быть честной в своем ответе.
1: Слушай, ну хорошо, давай попробуем так. Скажи, пожалуйста, какое у тебя самое яркое воспоминание за последнюю неделю? Хотя неделя чуть, мне кажется, и не закончилась, но тем не менее. За выходные, кстати.
0: За выходные?
1: За выходные.
0: Самое яркое? Романенко, я тебе за эфиром рассказывала. Во-первых, выходные были дождливыми, это первое. Во-вторых, собственно, ты спрашивал, я уже ответила, чем я занималась в выходные. Это совершенно не яркое абсолютно воспоминание. Но вы знаете, самое яркое воспоминание за последнее время, это когда ты проснулся в 8 утра. Это не в 4 утра, это не в 4:30 утра, это в 8 утра. Ты просыпаешься в 8 утра и понимаешь, что ты выспался на неделю вперед. Это невероятно.
1: Ой, не говори.
0: Это невероятно. Романенко, так, мой следующий вопрос летит тебе.
1: Давай.
0: Расскажи мне, пожалуйста, какая твоя самая любимая поговорка, которая действительно, ну, работает в твоей жизни?
1: Тише едешь, дальше едешь. Наверное, так работает по жизни. Ты знаешь, что действительно, когда тише едешь и дальше едешь. А почему дальше? Потому что, когда ты приезжаешь сюда, вот здесь начинается настоящая рабочая жизнь. Ее не оттянешь, друзья мои. Но вот наслаждаться процессом езды, это, наверное, самое приятное. Поэтому наслаждайтесь погодой, пока погода, собственно, дает такое право.
0: Да, пока погода наслаждается вами, вы наслаждаетесь погодой.
1: Да.
0: Действительно. Романенко, расскажи. Я же тебе задала вопрос.
1: Ты задала.
0: Ну давай ты.
1: Давай видите, я. Давай. Слушай, Юля, ответь, пожалуйста, а вот кто был твоим героем в детстве?
0: Моим героем в детстве? Мой дядя. Да, зовут его Александр.
1: Да.
0: Он для меня героический герой, невероятно крутейший человек, для которого не было и сейчас, на сегодняшний день, слова «нет», и который всегда говорил, что вместе мы абсолютно можем и все, поэтому бери, племянничка, эти грабли и пошли сено переворачивать. В общем-то, да. И говорил, что терпение и труд абсолютно все перетрут, а до сих пор все это дело перетираю я в своей голове и четко понимаю, что действительно трудиться еще раз трудиться, это прийти не всегда к какому-то знаменателю, но обязательно к событийному моменту.
1: Ты знаешь, это вот сила и труд нам не идут. Вот так.
0: В смысле, труд кому-то не к лицу?
1: Кому-то не к лицу, да.
0: Ой, ну, не знаю, вообще труд облагораживает, и нас об этом предупреждали с самого детства. Поэтому я думаю, что раз сказали, не соврали, я делаю это по сей день усиленно и практично, да.
1: Класс.
0: Так, ну Романенко, что? Давай дальше. Расскажи мне, пожалуйста, я чувствую, что ты смелый мужчина. А расскажи мне, сможешь сейчас подпеть вот в микрофон, собственно, следующему треку? Сможешь?
1: Давай.
0: Я тебя приглашаю на танец под Шаде, а ты, пожалуйста, спой мне «Соловей». Начинай.
2: Под Шаде танцы прямо на мне.
1: Ну, слушай, вот пошла.
0: И давай.
1: Пошла энергия.
0: Давай, Романенко, еще.
2: Чем эти голоса, что-то там, тара-та-та.
1: Слушай, ну неплохо на самом-то деле.
0: Ой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее» пройдет в Бресте с 20 по 22 июня, сообщили в Постоянном комитете союзного государства. Основные задачи предстоящего форума, приуроченного к масштабным памятным мероприятиям к 85-летию начала Великой Отечественной войны, это сохранение общей исторической памяти в союзном государстве, решение задач патриотического воспитания молодого поколения на основе исторического знания, развитие гражданственности и патриотизма молодежи, воспитание уважения к боевым и трудовым подвигам героических предков, формирование бережного отношения к историческому и культурному наследию, защита исторической правды, консолидация усилий Беларуси и России по жесткому противодействию фальсификации нашей общей истории, отметили в Постоянном комитете. На форуме планируется проведение пленарных заседаний и дискуссионных площадок, на которых будут выработаны совместные заявления по противодействию фальсификации истории. В эти же дни в Бресте состоится 70-я сессия парламентского собрания Союза Беларуси и России. В Бресте сегодня пройдет экономический форум «Практикум. Беларусь. Центральная Азия. Пути сотрудничества». Мероприятие станет платформой для обсуждения актуальных стратегий и практик выхода белорусских производителей на рынок Центральной Азии. В форуме планируется участие более 150 представителей бизнеса, отечественных и зарубежных экспертов, имеющих опыт работы со странами Центрально-Азиатского региона в различных сферах. Форум «Практикум» позволит обсудить перспективные направления и существующие барьеры в торговле, получить пошаговый инструментарий от экспертов-практиков по выходу на рынки Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, ознакомиться с опытом реализации экспортных проектов Центральной Азии от действующих компаний и логистических операторов. РУПП «Гранит» для строительства моста через Припять между Лунинецким и Столинским районами ежедневно поставляет более 5000 тонн вскрышного песка. Об этом сообщил генеральный директор предприятия, член Совета Республики Эдуард Гаврилкович. Сооружение имеет стратегическое значение для Полесья. Распоряжением главы государства предусмотрен ускоренный порядок возведения моста. В настоящее время мы поставляем вскрышной песок на строительство объекта. Пока был высокий уровень воды в реке Припять, возили водой. Более 20 тысяч тонн отгрузили. Сейчас поставки продолжаются только по железной дороге, рассказал Эдуард Гаврилкович. Мост через Припять планируют сдать в эксплуатацию в 2027 году. Сооружение включено в программу развития районов Припятского Полесья.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Андрей Константинович Крупенькин проведет совместный личный прием граждан и представителей юридических лиц с председателем Брестского районного совета депутатов Владимиром Михайловичем Хватиком для граждан, проживающих на территории Брестского пограничного избирательного округа номер 4 с 9 до 10.30, а также прямую телефонную линию с 10.30 до 11.30. Контактный телефон в Бресте 21 90 41. В Брестской области проходит профилактическая акция «Летний марафон безопасности». В ее рамках проводятся мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. Продлится она до 10 августа. Проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальной. С начала года на дорогах Брестской области зарегистрировано 26 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых один ребенок погиб, 28 получили травмы различных степени тяжести. По вине несовершеннолетних водителей произошло 3 ДТП, пострадали 5 детей, сообщила инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Алина Андрасюк. С 17 по 20 июня на Брестском гребном канале будет проходить одновременно два спортивных события. Открытое первенство Беларуси по академической гребле среди молодежи до 23 лет и открытое первенство Республики Беларусь по академической гребле среди спортсменов до 19 лет. Общее количество участников соревнований составит 448 юных и молодых атлетов со всей страны. Участие принимают также спортсмены из Российской Федерации. Дистанция – классические 2000 метров. метров. Старт сегодня в 13 часов. Парад открытия. Первые заезды уже в 14 часов. Приходите болеть за будущих и настоящих чемпионов. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее новости компании и прогноз погоды. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21.00 до полуночи скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: В эфире Майская Ерманенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе, друзья мои, незасушливое утро. Ага, ага, думаете, к чему бы я это? Да к тому, что 9.09, друзья мои, если вы загадываете желание сегодня вот такое, например, отпуск скоро, да, я бы хотел в пустыне съездить, попутешествовать и так далее. Но главное, знаешь ли, слово «пустыня», «попутешествовать» — это лишь кратковременная взаимосвязь, потому что я не представляю, как можно находиться длительное время там, в этой самой пустыне. Это еще раз доказывает мою убежденность. Формулу, которую я вывела для себя. Хорошо там, где мы есть, дорогие люди. И у нас, скажем, такая форма дня, которая сегодня отмечается, Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой, в общем-то, не особо популярна, друзья мои. Но вместе с тем, пустыня, все знают, что это такое от мала до велика, неимоверно сложная для выживания среда, между прочим. Пустыня занимает значительную часть нашей с вами планеты, примерно 41% земной суши. Уши, друзья, только вдумайтесь. Причем интересно, что в этих местах с достаточно суровым климатом проживает порядка 2 миллиардов человек. Так что население этой части Земли из-за отсутствия плодородной почвы до сих пор считается самым, знаете ли, в таком положении невыгодным. Поэтому Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухом действительно указывает на то, что нужно заботиться о таких людях.
2: Слушайте, ну цифра действительно не маленькая, но если уже в продолжении темы говорить о цифрах, сегодня отмечает Всемирный день крокодила, популяцию которого очень даже наблюдают все ученые, все экологи и т.д. и т.п. люди, которые имеют непосредственное отношение к сохранению, собственно, этого вида. Оказывается, крокодилы, непонятное дело, свирепые, страшные и так далее и тому подобное, но, тем не менее, они помогают держать популяцию своей добычи в балансе. В принципе, как и у нас, у человечества, у мужчин в первую очередь, потому что они тоже съедают свой улов целиком. Вот так вот. Да, ну и, конечно же, у крокодилов также удивительно пищеварительная система, которая имеет иммунитет к бактериям и вирусам, переносимым и распространенным другими видами. В принципе, что тоже, как и у нас. Вот так вот, сравнив себя с этими прекрасными зубастыми существами, собственно говоря, мы тоже можем показать свои зубы, да, показать свой характер, и, тем не менее, до этого лучше не доводить.
1: Романенко, ты сейчас показал свои знания по биологии у доски в школе.
2: На 2 из 10, я
1: помню. Старт летних каникул уже, садись, понимаешь? Садись, тебе 10.
2: Я поеду в Лимпопо.
1: Ой, друзья мои, отправляйтесь путь дорогу, и даже если это будет Лимпопо, уж не знаю, какие у вас планы, если самые рабочие, тогда, возможно, вы путешествуете с рабочей поездкой по Брестской области, по Первому региону, по Беларуси в целом. Друзья, помните, мы готовы сопровождать вас всегда и везде, куда бы вы ни направлялись. Дорогие люди, наши уважаемые радиослушатели, нам-то с вами по пути. Каким образом мы можем быть ближе к друг другу? Это посредством умной колонки. Просто скажите: «Алиса, включи Радио Брест». А еще заходите к нам на сайт. Да-да-да, именно radiobrestfm.by. Кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру, где есть интернет. Будем ближе друг к другу.

0: Реклама.
1: Уже в кино.
2: Внеземные ягоды как-то влияют на животных. Но как именно?
3: Ю-ху! Вы говорите?
4: Я говорю, что ты говоришь.
1: Приключенческая комедия для всей семьи.
2: Скоро Зои обратится необратимо.
3: Что происходит?
4: Я не знаю.
5: Да расслабься.
1: О дружбе, взрослении и настоящих ценностях. Зверолюция. Уже в кино. Категория 6+.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Давай безлимитный гейминг.
8: Давай. Шеринг.
7: Чатинг.
8: Стриминг.
7: Скроллинг.
8: Киссинг.
7: Лавинг.
9: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Слушай наших.

0: Знай наших.
1: А мы что, не наши? Конечно же, самые истинные наши люди. Наши люди – это, друзья мои, вы, безусловно, те, кто слушает нас сейчас в данный момент, возможно, передвигаясь на своем транспорте общественном, может быть, такси, может быть, еще каким-то образом, а может быть, это велосипед. Почему бы и нет? Колонка играет, но здесь, друзья мои, безопасность превыше всего. Помните об этом, когда вы переходите дорогу, когда вы в наушниках, когда вы разговариваете по телефону вместе с тем, а я иду гулять. Я по Бресту, я на зеленый свет перехожу. Нет, здесь нужно все-таки, знаете ли, не с себя тоже снимать ответственность. А вот я иду, и все останавливаетесь. Нет, друзья мои, обстоятельства бывают разные. У автомобиля и могут вдруг отказать и тормоза. И все что угодно может случиться, друзья мои, вплоть до того, что человек, который находится за рулем, ему может стать нехорошо. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны, будьте предельно аккуратны, внимательны, осторожны. Особенно с учетом того, что летние каникулы и дети наши верткие, шутки. Острые, порой мама, я дома во дворе, а ребенок уже совершенно в другом конце города почему-то. Но при этом он показывает локацию «я дома». Наши дети такие смекалистые. Помните, уважаемые родители, что безопасность это наших детей, это наша ответственность. Наших, в общем-то, не бабушек, дедушек, а наши изначально родителей. Ну, а когда, знаешь ли, отвозят детей на летние каникулы к бабушке, там же такие, оу, отпуск, вторая молодость начинается у людей.
2: Слушай, если хочу сказать, твоя внимательность вообще в принципе города берет. Вот перед этим у нас была композиция бразильского дуэта Фезо, которая, собственно, и переводилась как «дети», «kids». Вот и мне в продолжении, конечно же, наших и слухай наших, хотелось бы рассказать о не менее популярном американском рэп-исполнителе и поп-исполнителе Джейсон Дерул, который, между прочим, приезжал к нам в Беларусь в прошлом году, да, его встречали чуть ли не с хлебом с солью, и он таки сделал то, что должен был сделать. В общем-то, история очень длинная, попытаюсь рассказать в двух словах. Есть такой исполнитель, как... Значит, Kanye West, да, который тоже приезжал с огромным мировым туром. Значит, благодаря его большой концертной деятельности была создана ИИ-композиция, которую перевели, значит, на иностранный язык, та самая Юры Шатунова «Седая ночь». Просили его исполнить, в общем, так он это желание и не исполнил. Но что вы думаете? В общем, сам Джейсон Дерула приехал уже с отчетным концертом своего тура в Россию и взял эту песню на вооружение. Значит, на английском языке та самая «Седая ночь», исполненная группой «Ласковый май», в общем-то, вышел под нее на большущую сцену и сделал то, что сделал, то, что просили фанаты. Вот она, преданность, любовь и, собственно, обратная связь фанатов и, собственно, как и ваша обратная связь, друзья, которая приветствуется. Поэтому пишите студийный вайбер к вашим услугам.
1: Да, и уже, на самом деле, ты у нас немножко пиликнул, и вдруг наши радиослушатели слышали. Мы хотим вам огромное сказать спасибо за обратную связь. Народная перекличка. Рубрика, который дает возможность каждому из вас, уважаемые люди, стать частью прямого эфира утреннего шоу «Самое доброе утро». Вы пишите нам на студийный вайбер 33 код 399-0011. Рассказывайте, как зовут и где слушаете утреннее шоу. Мы зачитываем сообщение, передаем вот такой огромный утренний привет и заряжаем вас бодростью.
0: Знай наших.

0: Температура воздуха по области сегодня составит от 16 до 21 тепла. В Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
1: Реклама.
2: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: Пусть за шашлычок.
4: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: работу работай.
1: Именно так, друзья мои. А может быть, для кого-то это и есть работа. Не заслонять рассвет другим людям. А что, такая себе работа, правда? Интересненькая, друзья мои. Ну, а я вот подумала, сколько сложностей должно быть в этом, чтобы другой человек, который, собственно, не совсем желает увидеть рассвет, должен его увидеть. Потрясающая история. В общем, надеюсь, что я вас не запутала, но я про рассвет и женщин. Про Наталью Подольскую, которая только что здесь, Леонид Руденко, исполнили этот трек. Крутейшая коллаборация, которая вылилась вот и в текст, и в музыку «Если бы не ты». Я вот подумала, слушайте, а если бы не мы? А если бы не мы, белорусские женщины? Вот что бы было с вами, с белорусскими мужчинами? Все бы было хорошо, да. Но когда есть рядом с мужчиной она, белорусская женщина, на работе, получается все гораздо круче. А вы думали, что белорусские женщины могут только это? Нет, мы можем ого-го. Мы можем красоту белорусской женщины показать космосу, да. Марина Василевская, если слушает нас онлайн, самую позитивную радиостанцию страны, Радио Брест, огромный привет летит вам и низкий поклон. А сейчас в рубрике «Работа-работа» я хочу рассказать о том, что мы можем, белорусские женщины. Мы можем работать пилотами гражданской авиации. Понятно? Да. Управлять пассажирскими лайнерами. А можем мы, женщины, хотя это редкая специальность среди пилотов, их всего 5-7% нас, в смысле белорусских женщин, но тем не менее. Дальше. Каскадеры. Каскадеры. Белорусские женщины могут работать и каскадерами. Профессия для смелых девчонок, женщин, готовых профессионально, конечно, выполнять опасные трюки на высоте, в воде, огне, за рулем и так далее, и так далее. И мы это можем. А еще вам, вот, пожалуйста, если к земле ближе, фермер, который урбанист, это специалист, который проектирует и обслуживает агрокомплексы. И нам, белорусским женщинам, это интересно. Делать прямо это в городской черте. Например, заниматься выращиванием зелени вот прям на больших, огромных территориях.
2: Но про кусты
1: овощей,
2: мы помним.
1: Ягод. Кусты.
2: Да.
1: Вот, Романенко, вот так.
2: Ага. Слушай, так вот как бы в продолжении темы-то я понимаю, что женщин не может без мужчин, и мужчин без женщины. Это как вот, вот современной детективной истории про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Оба не могут существовать порознь. Да и действительно, есть, кстати, и вакансия такая, что требуется напарник частного детектива, некое агентство. В общем, ищет современного Ватсона, который будет опрашивать население, выходить в образы, заниматься розыском людей, выявлять супружеские неверности, искать свидетелей и даже путешествовать по городам в поисках, собственно, заказа, заказчика, человека. Неважно. В общем, действительно, вот такой вот вид на современное детективное искусство. Называйте, как хотите, напарничество, не напарничество, значит, может быть, Эркюль Пуаро, вспоминаем, Агат Кристи и так далее и тому подобное. Интересная вакансия, если кому-то действительно пришлось по душе, то, пожалуйста, интернет вам в помощь.
1: А я вот подумала, слушай, ну как можно тратить свое драгоценнейшее время и свою жизнь на то, чтобы отыскать неверного и непреданного тебе человека в чувствах, во взглядах и вообще. Давайте лучше заниматься тем, что мы любим, а любим мы работу работать. По-другому никак.
0: Работу.

0: Реклама.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
3: И уже 14.
1: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
4: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наши песни.

0: и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Да, друзья мои, каждому абсолютно свое. Кто-то любит заниматься самообманом, и ему такая форма жизни, уклады абсолютно, да, норм. Кто-то вообще для себя это никаким образом не приветствует. Вообще, мы, знаете, иногда мы занимаемся вот таким вот самообманом, но, знаете ли, зачем мы это делаем, непонятно. Вы когда-нибудь разбирались, задавали себе этот вопрос? Слушай, я занимаюсь самообманом или нет? А зачем мне это нужно? А что я от этого имею? И так далее, и так далее. Ведь мы часто себе говорим, согласись, Влад, там, я просто не хочу встречаться, или я начну новую жизнь там с понедельника, правда? Конечно. Бывает такое. Так вот, это защита такая, это самообман. Вот механизм так и называется. Вообще, на самом деле, психологи выделяют 5 самых распространенных самообманов, которые мешают жить счастливо, друзья мои. А ведь мы хотим жить счастливо. Каждый из нас вместе, либо по отдельности, но так и есть. В общем, если озвучу, может, подумаем, проанализируем и распрощаемся с этими самыми самообманами.
2: А, давай.
1: Я худею ради здоровья, а не для того, чтобы нравиться кому бы то ни было, друзья мои. Это пресловутый такой самообман женский, я вам скажу, правда. Есть такой момент. Еще, если бы у меня было больше времени, либо денег, я бы такое сделал, такое бы сделал. Потом, когда появляется это количество денег, либо плюс-минус такое количество, ничего не происходит. Абсолютно.
2: А не происходит,
1: кстати, хотя ты накануне себе обещал, что если бы, вот себе на, и ничего не происходит. Самообман? Да, да.
2: Абсолютно. И да, действительно, многие люди самообманываться рады. Вот видите, даже мне приходится где-то заниматься самообманом, потому что не первый раз такое происходит, друзья мои. А все это почему? Потому что самообманываюсь я каждый раз, когда я ложусь в кровать, я понимаю, что успею-то ли я выспаться, успею ли я проснуться, приехать вовремя к эфиру, и буду ли я чувствовать себя добро, бодренько, вот, ну, не всегда. И каждый раз оттягивая возможность лечь немножечко пораньше, чтобы заняться какими-то вот восстановительными моментами, вот приходится как-то вот и за полночь, и потом смотришь на будильник, и там и в 3 часа проснуться, и в 4, и в 5, а потом нет смысла ложиться и вовсе, и вот такой вот разбитый весь, значит, в состоянии зомби приходишь на работу. Знаешь, самообман? Самообман.
1: Да, вот эта вот история, в 2 часа проснулся, а, еще не надо вставать, раз, в 3 часа проснулся ночью, а, еще не надо
2: вставать. Конечно, конечно.
1: Хорошо ты стало, что вроде не проспал, да, ну и не выспался,
2: не
1: толком.
2: Выспался.
1: Да, вообще, слушай, по поводу самообмана, ты знаешь, оказывается, в краткосрочной такой перспективе самообман очень даже полезен для здоровья.
2: Интересно.
1: Он защищает нашу психику, правда. Ну, если застрять в этом самообмане на долгие годы, друзья мои, жизнь, он будет разрушать так или иначе.
2: Ох, главное не самообманываться в своих личных чувствах и убеждениях по отношению к своему человеку, который вас действительно очень сильно любит. Если не нравится, отпускайте. Если устали, возьмите перерыв. Ну, а если надоело музыка, то вы знаете, где искать самую лучшую проверенную. На волнах Радио Брест.
1: Вот это ты подвел. Слушай, а я сейчас, знаешь, что хочу сказать? Все-таки по поводу самообмана продолжить и подвести к нашим следующим трекам. Вот каким образом. Это самая влюбленная творческая парочка Twix, Мари Краймбрери и Дава. Они сейчас у нас заряжены в плейлисте. Когда-то сказали друг другу: самообманом и обманом семейной жизни не занимаемся.
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Вообще доказано на деле, дорогие друзья. Если вы слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро» с понедельника по пятницу с 7 до 11 утра, то вы, знаете ли, как ни крути, становитесь более добрее. Особенно утром. Ведь утром, между прочим, психологи доказывают и эксперты утверждают, что люди более раздражительные, чем в течение целого дня. Хотя, несмотря на то, что выспался, человек имеет в запале определенное количество физических сил, еще пока светлую голову, да, не заработанные в течение рабочего дня, но вместе с тем физиология выказывает свое какое-то фи, и мы становимся чуть более раздражительными. Слушайте, не тратьте на раздражение время. Вкладывайте в себя, дорогие люди, это самое пресловутое время, которое скоротечно убегает очень-очень быстро. Используйте абсолютно все возможности, без исключения, которые дарит вам жизнь, друзья мои. Я той самой пресловутой возможности. А, вчера не сложилось, не получилось, а мы ждали от вас ответной реакции, чтобы вы рассказали, как прошли-то прослушивание на «Фактор Бай». Ведь у нас в Бресте и вчера, и сегодня с 12 до 18, друзья мои, проходят невероятно крутейшие прослушивания. Прям, да, вот такие. Перед, да, экспертами, перед жюри. Да, 16 лет, если вдруг чуть-чуть старше ты, дорогой наш радиослушатель, прими участие в новом сезоне проекта «Фактор Бай». Стань новой звездой невероятно крутейшего белорусского телепроекта. И, кстати, если вы вышли на пенсию и подумали, вау, наконец-то, теперь могу и петь. Пожалуйста, «Фактор Бай 60+» тоже для вас.
2: Слушай, а по поводу раздражений, кстати, тоже очень неплохая такая вот злободневная тема, о которой можно было бы и поговорить. А вот действительно, людей-то по большому счету раздражает много вещей. Например, человек, который систематически не выполняет свои обещания. Человек, который опаздывает. Человек, который занимается самообманом. Кстати, вот мы также недавно об этом говорили. А рады ли вы самообманываться? Я думаю, нет, друзья. Просто почему-то так получается, что в жизни вы уже привыкли к каким-то вещам и по каким-то причинам перестали слушать самого себя. А коллеги вам твердят, ну посмотри на себя, вот посмотри, давно самообманом занимаешься, пора бы перестать это делать.
1: Сообщение прилетело к нам вдогонку темы относительно самообмана, и Николай пишет, здравствуйте, а я самообманываться иногда рад, иногда полезно для здоровья. Да, психологи тоже об этом утверждают, но уж и не знаю, на это тоже нужно тратить определенное количество своей энергии, друзья мои. Нет, вы лучше не самообманом занимайтесь, вы отставьте самообман в сторону, займитесь лучше своим развитием. И еще раз продублирую информацию, действительно, 17 день лета, 17 июня, и вот эти самые живые прослушивания, если вы долго ждали, а теперь уже начинаете переживать и думать, а не, все, я все забыл, готовился, не пойду, вас ждут сегодня, да, улица Богдачука, 125, караоке-клуб «Жемчуг», друзья мои, с 12 до 18, эти самые живые прослушивания, и кто его знает, возможно, вы когда-нибудь станете так же знамениты, как Бритни Спирс. Ох, давно ее не слышали. Давай послушаем.
2: А давай.

0: Реклама.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Маша.
1: Радио Брест.
0: А мы, собственно, пока до 11 совершенно свободны и никуда не уходим.
2: Можем позволить себе. Да-да-да.
0: Всем здравствуйте, дорогие люди. Если вы подключились сюда к нам, это мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Всем привет, звучим для вас везде и всюду. Делаем это с большим удовольствием и, знаете, с чем? Конечно же, с интересом. Почему с интересом? Потому что это у нас интерактивный час. И мы в рамках интерактивного часа сегодня решили пообщаться с вами на тему следующую. А вы когда-нибудь принимали участие в кастингах? Да, либо нет. Город Брест, потрясающий, невероятный, с культурным и историческим кодом. У нас в последнее время проходит достаточное количество мероприятий.
2: Согласен.
0: Съемок для фильмов, да, и так далее. Вот, пожалуйста, «Звездный путь» был кастинг?
2: Был
0: кастинг, да. «Фактор Бай» сегодня кастинг есть?
2: Пожалуйста.
0: Есть. Богданчука 125 с 12 до 18. Караоке-клуб «Женчук». Все знают, где находится. Все подготовили песню. Правильно, нужно идти. Кстати, фонограммы никакие не нужны. Там нужно бы петь акапельно будет на живых прослушиваниях. А еще самое главное, паспорт не забудьте с собой взять. В общем, расскажите потом о своих эмоциях.
2: Да, действительно, друзья, не делать вид, что вы принимаете участие в кастингах, а взять и решиться на такой ответственный шаг. Пойти и действительно испытать себя на прочность, на удачу, на музыкальный талант или талант в целом. Это мы можем, и это можете вы, наши дорогие слушатели. Во-первых, переходите к нам на официальную страницу Радио Брест ВКонтакте и голосуйте, отвечая действительно, принимали ли вы участие в кастингах. Но если уж говорить откровенно, мы имеем в виду не вот этот вот возрастной ценз, где типа после 18 можно взять на себя смелость принять участие в разного рода кастингах. Нет, быть может, вы были чуть-чуть помладше, были раньше какие-то разного рода конкурсы, какие-то мероприятия международного характера и так далее и тому подобное, которые проходили в Бресте. Поэтому вспоминайте, будучи талантливым, внимательным музыкальным человеком, действительно, принимали ли участие или нет.
0: Да, заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. А может быть, такая история действительно имеет место быть, когда раньше времени не было, пока дети подросли и так далее, и так далее. А тут как раз нарисовался проект невероятно классный, телепроект просто, который шумит на всю республику и за ее пределами, в том числе «Фактор Бай 60+, друзья мои. Вот тут и пенсия подоспела, вот тут и время свободное подоспело. Почему бы не походить на кастинги? Ой, друзья мои, в общем, залетайте. Официальная группа «Радио Брест» ВК. Пост запущен, а еще нас интересует, конечно, ваше мнение, которое вы можете выражать на студийный вайбер.
2: Конечно, есть номер телефона у нас, +375 код 33 99 00 11. Готовы присылать вы, а мы готовы, как всегда, зачитывать, поэтому на старт, внимание, марш!
3: Слухай наших!

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. А вот температура воздуха сегодня составит от 16 до 21 градуса тепла. В Барановичах 16,18, в Пинске 17,19, в Бресте сегодня 19,21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
5: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: как друг.
1: Радио Брест.
2: Я вот подумала о том, что когда-то тот самый артист, который так или иначе заряжен в наш плейлист и выдает здесь невероятно крутейший трек, когда-то начинал с чего-то. Правда, возможно, веры, с верой в себя, а возможно, наоборот, сомнений каких-то, которые связаны непосредственно с ним. А потом череда кастингов. А потом, возможно, человек пришел к тому, что нужно изучить музыкальную грамоту, потому что без нее абсолютно никак. Хотел бы ты писать песню? Да не умею, потому что сольфеджио никогда не изучал. Очень много, конечно же, разного рода коллабораций существует, которые так или иначе ведут к финалу и результату. И, может быть, множество небольших кастингов когда-нибудь вас, уважаемые люди и те, кто нас слушает, я знаю, что Владимир, который нам пишет всегда, он тоже стал принимать участие в кастингах. Наш брещанин, и это невероятно круто. А сколько вас, таких талантливых людей, брещане, жители первого региона, я так точно в этом уверена. Так вот, абсолютно всех вас без остатка мы приглашаем в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы запустили там пост-опрос и спрашиваем у вас, а вы когда-нибудь принимали участие в кастингах?
3: Да, ответов у нас, собственно, два, да или нет. Поэтому залетайте, голосуйте, время для этого у нас есть. Как всегда, будем подводить итоги в конце часа. Ну и, конечно же, на протяжении нашего дня доголосовывать не просто можно, а в обязательном порядке нужно. Ну, собственно говоря, про кастинги нельзя не вспомнить наших радиослушателей, которые в свое время это делали, будучи чуть помладше, будучи совсем еще самыми маленькими детьми, которых за руку водила мама или папа в разного рода кружки, которые выросли до профессионалов своего личного дела. Ну, а мне, как правило, всегда кажется, почему какой-то талант должен оценивать один или тире группа людей. Если человек талантлив, если он знает, на что он способен, и если это, собственно, талант налицо. Расскажите, пожалуйста, как удачно, либо же нет, проходили кастинги в вашей жизни. Может быть, вы сейчас на пороге какого-то большого очередного кастинга от «Фактор Бай», который, кстати, пройдет сегодня в караоке «Жемчужина», правильно? Я правильно называю?
2: Караоке-клуб «Жемчужина». Жемчуг.
3: Жемчуг.
2: Это жена твоя, жемчужина твоя. А ты это караоке-клуб «Жемчуг».
3: Ну да, я всегда буду отпираться, что, мол, ой, я не местный, хотя 300 лет уже живу в Бресте, как правило. Вот, Маська, это говорит о том, что по караоке-клубам я не хожу, примерно семьянин.
2: И, вероятно, опять-таки, твоя супруга слушает радио, что ты громко официально на всю область заявил об этом. Потрясающе, Романенко, потрясающе.
3: Мою супругу зовут не Лейсан, как делают люди, да, когда с экрана. Лейсан, я люблю тебя, да.
2: Ну, во всяком случае, ты знаешь, я-то с тебя считываю, Романенко, поэтому от моего взгляда ты в любом случае никуда не денешься. Но помни, что я всегда на твоей стороне. Друзья мои, а вот на стороне ли вы кастингов? Вот здесь хотелось бы действительно узнать. Высказывайте мнение, обязательно пишите комментарии. 33-код-399-0011, наш студийный вайбер. А вы принимали когда-нибудь участие в кастингах? Расскажите. Кстати, вот кто? Ага, Иван прислал. Здравствуйте, принимаю, часто добиваюсь результата, а теперь еще и получаю деньги за съемки в кино.
3: Прекрасно.
2: И клипах. Здорово, вау. Рады за вас. Слушайте, может, вы послушаете примером для остальных? Круто.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Для кого-то, знаете ли, кажется со стороны, что у человека, который каждый день ходит на кастинги, работа у него такая, правда? Роли себе выбивает, собственно, и так далее, и так далее. Вот это самое доброе утро. А вот я, офисный работник, иду, у меня все, как у всех, день сурка. Но ведь и те люди, которые принимают кастинги изо дня в день, тоже абсолютно им нелегко. Мне кажется, это безумно сложно, и не каждый выдержит вот именно такой ритм работы, потому как, слушайте, вот, ну, социальные сети достаточно открытые, откровенные с нами популярные люди, вот они пишут, что им дают кастинги и что им стоит ходить на кастинги, не упускать возможности для того, чтобы по итогу заиметь эту самую работу и чтобы тебя одобрили на эту самую пресловутую роль.
3: Да, действительно, не просто одобрили, но еще и оставили комментарии, нашей обратной связи в виде студийного Viber. Кстати, есть у нас действительно сообщение. Вот Елизавета пишет, что да, действительно, недавно участвовала в кастинге для модельного агентства и прошла, но решила не устраиваться. Вот и так бывает в жизни, друзья. Действительно, попробовали на вкус, что это такое, но в какой-то момент, так понимаю, Лиза, вы все-таки решили отдать предпочтение чему-то другому. Ну и неплохо.
2: Да, кастинги ведь и верно могут быть не только в форме, правда, развлекательного какого-то момента. Это съемки в кино, это, в общем-то, да, фактор бай пресловутый. Еще раз напомним, сегодня не упустите возможность. 17 июня на календаре, да, Богданчука, 125, улица у нас в городе Бресте, центр исторического, в общем-то, такого вот города ждет вас. Клуб «Жемчуг», ресторан «Клуб Жемчуг», «Медуза», ну и, в общем-то, караоке-клуб, что-то да, я тоже по караоке не хожу, Романенко, видишь, как показывает история. Караоке-клуб «Жемчуг», друзья мои, с 12 до 18, да что ж такое, мне пора на кастинг, понимаешь?
3: А вот. Мы пойдем вместе.
2: Не, Романенко, давай по отдельности. Давай ты сходишь, в общем-то, посмотришь, потом мне расскажешь.
3: Давай, я потом с тобой подумаю. Схожу, ты поучаствуешь, а я за кулисы посмотрю.
2: Слушай, а как часто бывает, да? Мы пришли на кастинг вдвоем. Я и мой друг, кто-то там. И он не прошел, а я почему-то прошел. Хотя решил попробовать с ним заодно. Сколько таких историй.
3: А много историй. Ты знаешь, что вот честно признаюсь тебе, как на духу, до этого никто не знал эту историю. Но раз уж так сложилось, действительно, вот у меня есть друзья семьи, моей семьи, моих родителей, два брата-близнеца, которые проходили кастинг «Фактор Бай» буквально пару лет назад и действительно дошли вот этот вот, значит, ступень предкастинга. И, насколько мне известно, они даже попали в какой-то телевизионный эфир. Их показывали по телевидению.
2: Так.
3: Да, «Беларусь-1». А, вот чем закончилась история, да, дальше они не прошли, собственно говоря, но, скажем так, взяли свою небольшую звездочку в итоге.
2: Ну, это очень здорово и очень круто. Вообще, это такая зарисовка, ты знаешь, два брата-акробата, близнеца и пивуна, это всегда, конечно же, для телепроекта очень круто и невероятно. Поэтому, если вы человек с историей, как вам кажется, обычной, да и необычной, обязательно сходите на кастинг, покажите свои вокальные данные и обязательно станьте новой звездой «Фактор Бай». Мы вам этого искренне желаем. Романенко, ну что, самое время нам подводить итоги поста опроса.
3: Да, сделаем это с удовольствием, друзья мои. Итак, как распределились наши голоса? 50 на 50, 50-50, и да, и нет, собственно, проголосовали люди. Да, принимали ли вы когда-нибудь участие в кастингах? Время есть, заходите, отдавайте свой голос. Ну и, конечно, как всегда, мы подвели итоги и подводить их так, чисто для себя. Будем еще сегодня вечером.
2: Да, друзья мои, вместе с тем хотим сказать вам огромное спасибо, что это утро провели в нашей компании. Нам было с вами приятно, уютно, как всегда, друзья мои. Ну и назначаем место встречи здесь завтра с самого утра. Знаете, что вас ждут два родинных кофеина, Юля Майская и Влад Романенко здесь в утреннем шоу «Самое доброе утро». А пока начало, старт дня положен в крутейшей компании. Друзья мои, давайте так и продолжим. Евгения Филиновича ожидаем в рамках с 12 до 15. Он возьмет курс на продолжение этого классного дня. Среда, середина рабочей недели. А это значит, что все самое лучшее впереди.
3: Ну что ж, друзья, мы отчаливаем ровно до завтра. С 7 до 11 ждите нас в эфире утреннего шоу «Самое доброе утро». Прощаемся.
2: Пока-пока.
1: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Доброе утро. Специальный показ военно-исторического фильма «Семь верст до рассвета» организуют в Брестской крепости 21 июня. Фильм представит съемочная группа, в числе которой известные актеры Федор Добронравов и Мария Шукшина, а также президент кинопрокатной кинокомпании Алексей Рязанцев. Показ начнется в 19:30 на площади за монументом мужества. Напомним, в январе в кинотеатре «Беларусь» состоялся предпремьерный показ киноленты. Картину брестскому зрителю представили Мария Шукшина и Алексей Рязанцев. Завтра в общественной приемной Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводиться прием граждан по вопросам в сфере земельных правоотношений. Место проведения Брестский горисполком по адресу улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горисполкома в разделе «Обращения».
0: Новости.
1: До 35-го международного фестиваля искусства «Славянский базар» в Витебске осталось 29 дней. С 1998 года международный фестиваль искусств стал называться «Славянский базар» в Витебске. Такое название подчеркнуло его принадлежность Витебской земле и стало визитной карточкой древнего города. В 1998 году фестиваль в Витебске стал межгосударственным культурологическим проектом Союза России и Беларуси и проходил с 20 по 29 июля. На форуме искусств состоялось 115 культурно-массовых мероприятий, на которых побывало 150 человек. 50 концертных программ посетило около 100 тысяч человек. Действие фестиваля одновременно проходило на 8 фестивальных площадках. Впервые на форуме выступили артисты из Италии, Монголии, Республики Корея, Японии. В конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни «Витебск-98» приняли участие 16 человек из 13 стран. Жюри возглавил народный артист России Игорь Крутой. Гран-при завоевал Рафаэль из Израиля, который исполнил песню «Зачарованная моя» на белорусском языке и иврите. В Бресте начинается очередная реконструкция тепловых сетей. В июне стартуют строительно-монтажные работы по замене старых и изношенных труб на новые современные предизолированные трубопроводы, оснащенные системой оперативного дистанционного контроля. Это позволит специалистам филиала «Брестские тепловые сети» удаленно отслеживать состояние подземных сетей теплоснабжения. В определенных местах требуется замена трубопроводов под проезжей частью и пешеходными зонами. В связи с этим возможны временные изменения в схемах движения транспорта и пешеходов. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19. В Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

Радио Брест.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 16-21, в Барановичах 16-18, в Пинске 17-19, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
6: Давай безлимитный гейминг.
7: Давай.
8: Шеринг.
6: Чатинг.
8: Стриминг.
6: Скроллинг.
8: Киссинг.
6: Лавинг.
9: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
10: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
11: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Пружаны.
2: Полдень. С новостями Пружанского района Екатерина Пушкарева. Добрый день. В Пружанах на базе узла почтовой связи провел прием граждан первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач. В обсуждении поступивших вопросов также приняли участие заместитель председателя райисполкома Татьяна Вереха, руководители районных служб почты и электросвязи Татьяна Ильяшевич и Александр Волынский. Также первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач принял участие в заседании исполкома, на котором обсуждались вопросы организации почтовой связи на территории Пружанского района о выполнении государственной программы «Беларусь гостеприимная» за 2021-2025 годы. Аттестаты о среднем образовании получили 227 11-классников Пружанского района. Торжественное чествование выпускников городских школ состоялось на площади у районного дворца культуры, где поздравляли 165 выпускников городских школ. Со сцены к ребятам обратился председатель райисполкома Михаил Гришкевич. В своем выступлении глава района пожелал выпускникам стать не только отличными специалистами, но и настоящими патриотами, социально зрелыми и духовно богатыми людьми, которым действительно можно доверить судьбу страны. Подробный репортаж с праздника читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». В Пружанском палацике прошло открытие персональной выставки уникальных работ мастера Романа Бондаря «Рожденные из разбитого». Автор представил невероятно красивые картины из битого стекла. Роман Бондарь – единственный мастер в Беларуси, который занимается этим редким видом искусства. Выставка его работ в палацике продлится до середины июля. Более подробно читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». В субботу 20 июня с 9 до 12 часов проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Пружанского райисполкома Татьяна Петровна Вереха, курирующий вопросы экономики, промышленности, транспорта, связи и торговли. Телефон 4-15-04.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. В Пружанском районе обнаружили новое неучтенное захоронение воинов Красной Армии, которые погибли в 1941 году в первые дни после нападения немецко-фашистских захватчиков. С просьбой об установлении исторической справедливости обратился местный житель, которому не давала покоя неучтенная и без знаков воинских отличий могила. За ней местные ухаживали 85 лет. Прокуратура уже взяла этот вопрос под свой контроль. В Пружанском районе в деревне Щербы состоялся традиционный международный мотофестиваль «Village Party 2026». Праздник в десятый раз собрал сотни представителей байкерского мотодвижения из Беларуси, России, Германии, Польши и других стран. Более подробно читайте в субботнем номере газеты «Районные будни». Жительница Пружанского района Людмила Улога вошла в тройку финалисток областного этапа республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси». Областной тур масштабного проекта прошел в Бресте. Девушка успешно продемонстрировала, как можно совмещать материнство, профессиональную и общественную деятельность. Следующий финальный этап конкурса состоится в Минске, где Людмила Улога представит Брестскую область. На базе Центра олимпийской подготовки «Стайки» прошла республиканская спартакиада работников образования и науки, посвященная 105-летию отраслевого профсоюза. Участие в состязаниях в составе сборной Брестской области по волейболу принял и учитель физической культуры и здоровья средней школы номер 3 города Пружаны Михаил Облаушко. Михаил Васильевич проявил свои лучшие спортивные качества и помог своей дружине завоевать бронзовые награды турнира. В рамках регионального этапа чемпионата Республики Беларусь по футболу во втором по силе дивизионе второй лиги свой очередной матч провела команда «Пружаны». Спортсмены отправились в Драгичин, где сыграли с местной одноименной дружиной. Более подробно читайте в субботнем номере газеты «Районные будни». Ведется подписка на газету «Районные будни» на второе полугодие. Подписаться можно во всех отделениях связи республиканского унитарного предприятия «Белпочта» района, а также у почтальона. В том числе предварительно можно подать заявку на оформление подписки в удобное для вас время в Пружанский узел почтовой связи по телефонам 30931 и 30725. Помимо этого, вы можете подписаться на газету, не выходя из дома, с помощью сайта «Белпочты». Следующий эфир программы «Республика» региональные новости Пружаны слушайте через неделю в 12 часов на радио Брест. С новостями Пружанского района знакомила Екатерина Пушкарева. Далее новости компании и прогноз погоды. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Live. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21.00 до полуночи скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременно.

Лето продолжается, и эфир на волнах Радио Брест продолжается хорошей музыкой и только отличными новостями. Всем здравствуйте, 12 часов 11 минут, 17-й, роскошный день лета. Ну, по крайней мере, солнечный. Давайте поблагодарим природу за то, что радует все-таки нас солнцем. Да, но вот вчера буквально нам рассказывали о том,

в Минске еще более холодно, чем у нас, а нужно довольствоваться тем, что все-таки у нас теплый, роскошный, уютный край. 12:12 уже на наших студийных, а это значит, что пришло время загадать желание. Давайте загадаем хорошую погоду, загадаем, да, загар, возможно, без полосок также загадаем. А может быть, вам не хватает чего-то личного, загадайте чего-нибудь для себя, а мы будем вместе с вами, будем поддерживать вас на волнах 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by, также можно испытывать уровень поддержки в свой адрес. Ну и не забывайте о том, что мобильное приложение Radio Player Беларусь специально существует для того, чтобы вы нас могли взять с собой, куда бы вы ни отправились. Но если вы находитесь дома, скажите: «Алиса, включи Радио Брест», мы будем где-то неподалеку вместе с вами и с музыкой в такт вашему настроению. Отложим уныние, тоску и печали, абсолютно точно, поскольку уже среда на календаре, это значит, что буквально экватор, серединка этой недели наступает, и вместе с вами, давайте с хорошим настроением продолжим этот день. До 15:00 дневная смена на волнах Радио Брест вместе с музыкой и хорошими новостями. Присоединяйтесь к нашей компании, и пускай все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Очень быстро перечислим события этого дня. 12:20 времени на наших студийных и 17 июньский день. Сегодня день кваса отмечается. Ну, вы знаете, совсем недавно для меня стало, наоборот, каким-то даже умилением, когда ты увидел вот эти вот бочки с квасом буквально из твоего детства, когда там тетечка какая-то приветливая сидит под зонтиком, и вот эти вот стаканы моет тогда еще, обычные граненые стаканы стеклянные моет, и вот каждый раз дает тебе чистенький. Но сейчас все немножечко поменялось. Кстати, вкус кваса, он изменился с того момента или нет? Или, возможно, вы знаете конкретные места, где продается тот самый квас из вашего детства? Всемирный день крокодила сегодня, а также Международный день скрипки. Музыкальный праздник. Вместе с музыкальным праздником отмечаем еще и день приманивания муза. Но это если вы творческий человек, но почему-то муза не посещает вас. Сегодня самое время приманить ее к себе. Еще один спортивный праздник, Всемирный день карате, отмечается именно 17 июня. В ряде гастрономических праздников сегодня день поедания овощей, а также день яблочного штруделя. В Исландии отмечается день независимости. Именины сегодня у Ивана, Северина, Силана, Марии, Митрофана, Зосим отмечает свои именины, Марфа и Петр. Сталинградский тракторный завод в 1930 году выпустил свой первый трактор. Фотоаппарат Polaroid был запатентован 17 июня в 1963 году. Ну, возможно, у кого-то из наших слушателей даже сохранился тот самый фотоаппарат, и вы до сих пор думаете, а где же купить вот эти вот кассеты для того, чтобы он мог продолжить фотографировать. Основан популярно-познавательно-развлекательный канал Discovery в 1985 году. Ну, безусловно, это не все праздники, которые мы отмечаем в этот день. Я уверен, что и в вашей жизни также есть праздники, которые вы отмечаете именно 17 июня. Пишите нам об этом на номер Viber 399-2011. А мы в рамках следующего часа обязательно вас поздравим. Час приветов и поздравлений с 13 до 14.00 на волнах Радио Брест уже совсем скоро, поэтому успейте все прислать.
1: Слушай наших.

0: Погода.
1: Немного информации о погоде на сегодняшний день. Брест-Облгидромет сообщает, на Брещине ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории синоптики обещают кратковременные дожди, в отдельных районах даже грозы. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 16-18, в Пинске 17-19 градусов, в Бресте сегодня от 19 до 21 с плюсом.
2: Реклама. А вот так. И это десятка.
3: А вот так.
4: И уже 14.
5: А если так, уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
5: Нет, это альфа.
6: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
8: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
9: Знай наших.

верно, было подмечено исполнителем Саша Санта. Не нужно, чтобы твои танцы либо твое настроение зависело от погоды за окном. Ни в коем случае. Здесь у нас лето на протяжении всего года вместе с вами. И танцы, и песни, и только хорошее настроение. Кстати, ученые доказали, что регулярные танцы активируют до 16 областей мозга, формируют новые нейронные связи и эффективно борются с депрессией, действуя сильнее многих каких-то специальных лекарств. Как я уже говорил, и борьба с депрессией рассматривалась, и даже какая-то биохимия радости, и даже защита вашей памяти, поскольку танцы стимулируют область мозга, отвечающая за память. Ну, нужно же запомнить все вот эти вот движения или вспомнить, когда-то мы станцевали же вот этот вот ТикТок сумасшедший, да? Учили движение. Точно так же, как и выпускники совсем недавно учили движение вальса. Это, конечно же, нужно было видеть. Прям есть очень талантливые, ну а есть те ребята, которым прям и медведь на ухо наступил, и на ногу, скорее всего, он наступил, и еще кое-куда. Но самое главное, что музыка, которая звучит здесь, на волнах Радио Брест, она точно попадает в такт вашему настроению. Движемся далее, 12 часов и 41 минута, на волнах Радио Брест далее Авичи, который точно поможет вам взбодриться в предобеденное время. Да, ну и не за горами уже и час приветов и поздравлений. Пишите свои сообщения на номер нашего вайбера 399-2011.

0: Реклама.
1: Иванова и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
6: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имкливо Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имкливо. Живи счастливо. Бомагшима.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: юность моя.
1: Ну, у каждого юность, безусловно, она была разная. У кого-то были песни под гитару. Да у всех были песни под гитару. Чего-то я останавливать себя решил. Даже вот я видел, современная молодежь, нет-нет, но порой берет в руки гитары. Я уже не знаю, какие песни, если честно, они поют, но, возможно, это были и песни какие-то нашей молодости. Да, самые понятные, на 4 аккорда разложенные. Да, но это все возможно только при наличии того самого теплого лета. Ну, а теплое лето, оно нет-нет, но потихонечку к нам возвращается. Например, завтра синоптики обещают нам до 25 теплых градусов и уже даже без осадков. Но более подробно о погоде уже в начале следующего часа в выпуске новостей. Поэтому не пропустите, ну, а также не пропустите час приветов и поздравлений. На волнах Радио Брест час приветов стартует с 13 и продлится до 14.00. Принимаем ваши сообщения, самые теплые слова, слова поздравлений, поддержки и слова признания. Да, когда, если не летом, делать это? Поэтому наслаждаемся летом, каждым мгновением, проведенным в компании вместе с близкими людьми, в компании вместе с коллегами, ну или в компании вместе с Радио Брест. Оставайся вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, и пускай все будет хорошо.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Минского областного исполнительного комитета Алексея Кушнаренко. Главе государства доложено о ситуации в сфере АПК, социально-экономическом развитии региона, а также о подготовке к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России. Основной темой доклада стала ситуация в сельском хозяйстве. В части социально-экономического развития региона главе государства доложено, что одним из драйверов роста выступает как раз сфера АПК. Уже на предстоящей неделе Минская область вместе со столицей будет принимать мероприятие 13-го форума регионов Беларуси и России. Подготовку к этому событию Александр Лукашенко держит на личном контроле. Алексей Кушнаренко заверил главу государства, что область к проведению форума готова. Около 120 участников объединил в Бресте экономический форум «Практикум Беларусь-Центральная Азия. Пути сотрудничества». Центрально-азиатский регион демонстрирует впечатляющие темпы экономического роста. Это емкий, динамично развивающийся рынок, представляющий стратегический интерес для Республики Беларусь в целом и для Брестской области в частности. Это подтверждают цифры. По итогам прошлого года товарооборот со странами Центральной Азии у Брещины прирос на 16%. Подчеркнул заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко.
0: Новости.
1: Новая памятная зона скорбь в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» будет открыта 21 июня. Заместитель директора по научной работе комплекса «Брестская крепость-герой» Елена Митюкова рассказала, что новая мемориальная зона позволит впервые за многие годы открыть доступ для посетителей в западную часть цитадели, которая ранее использовалась как служебная территория. По ее словам, в мемориальной зоне скорбь акцент сделан на памяти, которую сохраняли после войны родные и близкие защитников Брестской крепости. Новости компании. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21.00 до полуночи скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом.

Запускаем сюда, к нам в студию, «Флюиды любви» вместе с композицией от «Parrot of Planets». Да, ну и наполняем твою жизнь также этим чувством при помощи сообщений, которые ты отправляешь к нам на номер Вайбера 3992011. Не забывай писать, кому адресовано это сообщение, да, подписывай обязательно его. Да, ну а если пишешь на 9900, не забывай еще и написать, от кого это сообщение адресовано, в адрес любимых людей. До окончания этого часа зачитываем сообщения и делаем мир чуть добрее. Добавляем улыбки на лица, и вот это солнечное настроение пускай царит на протяжении всего сегодняшнего дня. Еще один час приветов и поздравлений, конечно же, в рамках вечерней смены. Традиционная история. Дневная и вечерняя смены включают в себя час приветов и поздравлений. А движемся далее в рамках твоего обеденного перерыва. Желаю всем приятного аппетита. Ну и только самые лучшие сообщения пускай долетают сюда к нам, и мы в рамках этого часа все обязательно прочтем.

0: Реклама.
1: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
2: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелеком Шоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком Бай. Радуйте близких по поводу и без.
3: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Зачем из дома вышли?
5: Не тратьте время!
6: Зачем эти сложности?
7: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
8: Что для вас значит работа?
9: Когда просыпаешься утром с охотой.
10: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
11: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
12: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа Бай.
13: Телефон рекламной службы 20 35 45.
14: Наши песни.

0: нас на очереди ваши самые добрые слова, слова поздравления. Ну и приятные слова отправляйте, напоминаю вам, на номер нашего Вайбера 399-2011 или смс-портал 9900. Час приятных и поздравлений на волнах Радио Брест 13 до 14.00. На смс-портал прилетело к нам сообщение. Доброго всем дня. Передайте привет любимой мамочке Кислюк Оле. Так, это прочитали. Есть еще одно сообщение от Марии. У нас сегодня маленькое, но приятное событие. Нашему сыночку ровно месяц. Поставьте что-нибудь теплое и радостное. Спасибо, написала Мария. Обязательно сделаем что-нибудь по вашей заявочке. Ну, такое событие в вашей жизни, безусловно, должно быть отмечено. Добрый день вам. Хочу передать теплый привет моей подруге Дарье. Хорошего дня тебе и отличного настроения на весь год. А также привет братику Сергею. Это была Оксана. Напомню вам, что сегодня до 14.00 озвучиваем ваши приветы и самые теплые слова в адрес любимых и близких людей. Ну а также в середине часа обновленный прогноз погоды уже на самые ближайшие сутки от Брест-Облгидромет. Поэтому будьте рядом вместе с нами и пишите свои сообщения. СМС-портал 9900-399-2011 – это наш Вайбер.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Погода.
1: Итак, информация от Брест облгидромета. На Брещине синоптики обещают нам облачную погоду с прояснениями, а также на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах даже грозы. В Барановичах сегодня 16-18, в Пинске 17-19 градусов, в Бресте до 21 градуса тепла. А вот что касается ближайших суток, на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 7-9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте этой ночью 8-10, днем 23-25 с градусом, большим градусом плюс.
2: Реклама.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Бесед». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Наши треки.

Возможно, это именно те слова, которых так и не хватает. Вот секундочку, ничего, не переживай, все будет хорошо, я буду рядом с тобой. Ну, если что, мы всегда тоже будем рядом с вами, где-то неподалеку, в районе ваших сердечек, будем биться в такт музыке. Ну и напоминая о себе, говорим вам, что в часть приветов и поздравлений можно, например, передать привет человеку, которому также, ну, возможно, одиноко, грустно, ну, потому что он один сегодня остался дома. А мы ему возьмем, да и напомним о вас прямо сейчас. И в самое сердечко возьмем, да и пойдем, попадем с настроением сегодняшнего дня. Пускай настроение будет отличным, и пускай только солнечная погода будет именно на вашей улице. Так, идем дальше. Вместе с вами продолжаем эфир. И прямо сейчас продолжаем зачитывать ваши сообщения. 399-2011, смс-портал 9900. Так, смс-портал также с вашими сообщениями присутствует в эфире. Передают привет Тане, жене Светлане, а также привет всем сотрудникам Радио Брест. Так, ну зачитали, приятно, спасибо, что не забываете. Дальше пойдем. Так, здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет маме Виктории и поздравьте меня с днем рождения. Спасибо, это было от девушки Дарины. Дариночка, ну мы поздравляем вас с днем рождения. Пускай сегодняшний день будет наполнен, ну, не только поздравлениями от Радио Брест и от ваших родных и близких. Пускай цветы будут в вашем доме, воздушные шары, возможно, вкусный торт. Да, ну и это все будет только малой долей из эмоций сегодняшнего дня. С днем рождения вас! Так, что еще есть из непрочитанного ранее? Давайте разбираться, давайте узнавать. Оля пишет нам. Здравствуйте, Радио Брест. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Так, поздравьте, пожалуйста, моего супруга Юрия Георгиевича с юбилеем и с очередной годовщиной свадьбы. Он самый лучший. Мы в этом нисколечки не сомневались, если честно. Так, и есть еще одно сообщение. Добрый день. Поздравляю свою тетю, тетю Олечку с днем рождения. Это было в город Кобрин отправлено от Натали. Всех, у кого сегодня какие-то личные праздники, безусловно, поздравляем. Ну и вместе с вами с хорошим настроением отправляемся далее на покорение этого часа. Обеденное время на волнах Радио Брест 13 до 14.00 не только провоцирует аппетит, но и самое лучшее танцевальное настроение. Вместе с вами и вместе с любимыми исполнителями. Будьте рядом!

0: Реклама. Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
1: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Поддерживаем твой градус хорошего настроения в рамках обеденного перерыва. Ну и не забывай, что рядом с тобой на одной волне мы на протяжении всего светового дня и ночного времени суток. Только настройся, и все обязательно будет хорошо. 104.8 FM в городе Брест, а наш сайт radiobrestfm.by или через мобильное приложение Radio Player Беларусь. Час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест в дневной смене. Он подходит к своему логическому завершению. Еще один час приветов уже в смене вечерней. Не пропусти. С 18 и до 19.00 вместе с тобой также на одной волне. Алексей Лихович, о всех приветах и поздравлений обязательно все они будут озвучены и все, безусловно, будут в восторге, будут улыбаться и счастливо поднимать руки вверх. Ну а мы продолжаем. Наша дневная смена движется только вперед вместе с тобой. Да, ну и в завершении обеденного перерыва еще немного интересной музыки на волнах Радио Брест. Ваня Дмитриенко с новой композицией «След» в эту секундочку.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Мемориальный комплекс «Брестская крепость Герой» с начала 2026 года посетили 265 тысяч туристов. Такие данные привел его директор Александр Каркатадзе на пресс-конференции в формате видеомоста «Москва-Брест», приуроченная к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Это говорит о том, что люди и в союзном государстве, и в бывших республиках Советского Союза, и за рубежом хотят приехать узнать правду о войне. Особенно это касается зарубежных туристов, которые, несмотря на всяческие препоны, все равно прорываются к нам, ходят по нашим экспозициям, по выставкам. И я неоднократно видел людей у Вечного огня, говоривших нашим сотрудникам «Спасибо за ту память, которую вы сохранили. А мы в Европе, к сожалению, ее не уберегли. Ее сейчас искажают», — сказал Александр Каркатадзе. К другим новостям. В Брянской области БПЛА атаковал автобус с гомельской детской футбольной командой. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, сообщает Белта. ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду, написал Егор Ковальчук в своем телеграм-канале. По его данным, ранены 6 человек, в том числе 4 детей. Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой. Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту удара ВСУ по автобусу с детьми из Гомеля. Он квалифицирован как террористический акт.
0: Новости.
1: Стала известна дата визита патриарха Кирилла в Брест. Глава Русской Православной Церкви будет находиться в Бресте 2 дня, 21 и 22 июня. Визит приурочен к годовщине Великой Победы и тысячелетию со дня кончины князя Владимира. Как сообщили в Брестской епархии, первое богослужение с участием патриарха запланировано на утро 21 июня. За истекший период 2026 года на территории Бреста и Брестского района в организации здравоохранения уже обратилось 349 человек с укусами клещей, в том числе 81 ребенок. Чаще всего укусы отмечают после посещения лесов. Излюбленные места обитания иксодовых клещей – лесная подстилка, умеренно затененные и влажные места, заросшие травой территории вдоль лесных опушек и дорожек. Вместе с тем, в последнее время клещи все чаще встречаются и в городе. Необходимо защищаться от клещей во время отдыха в лесу, при выполнении работ на приусадебных и дачных участках. При посещении лесов и дачных участков каждый час необходимо осматривать тело и одежду на наличие клещей. Особое внимание необходимо уделять животным. Коты и собаки могут стать источником клещей в доме после очередного посещения улицы. Животных нужно осматривать и удалять присосавшихся клещей. При необходимости использовать специальные ошейники, которые содержат репелленты. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом.

не знаю, как в остальных городах, да, но здесь у нас в городе Бресте не гаснут фонари, не то что в музыкальной композиции от Виталия Дроба на волнах радио Брест. Вот секундочку. У нас они и зажигаются по времени, и выключаются, или тухнут именно в тот нужный момент. 14 часов и 11 минут. Продолжаем эфир на волнах радио Брест. А еще знаете, что точно? Точно это то, что сегодня в рамках дневной смены точно кто-то станет счастливее. А все потому, что именно ему достанется сертификат от кафе «Гараж». Все очень просто. Вы отвечаете на вопрос, который я задаю вам на номер нашего вайбера 399-2011. И первый, кто это сделает, кто верно ответит, заберет тот самый сертификат на пиццу и напиток от кафе «Гараж», который находится на Советской, 73, здесь, в самом сердце города Бреста. Никогда не проходите мимо, обязательно зайдите к ребятам, особенно если никогда не были. Впервые увидеть, ну, безусловно, красоту внутренних пространств, нужно запечатлеть ее, да, и обязательно попробовать что-нибудь на вкус. Можно взять с собой на вынос, можно остаться там для того, чтобы впитать в себя полностью всю красоту, ну и запахи, ароматы и вкусы. А также можно выиграть у нас. Не забывайте об этом, что в рамках этого часа осуществляем розыгрыш в нашей гаражной гонке. В общем, следите за эфиром, все совсем скоро станет понятно, известно, как и имя того самого счастливца, кому достанется заветный сертификат. А пока продолжаем до 15.00, вместе с вами на одной волне, слушаем музыку, новости, узнаем только самые добрые. Прогноз погоды, обновленная его версия уже в середине этого часа, и только самая лучшая информация для каждого из вас.

0: Реклама.
1: Пружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Продолжается эфир, 14 часов и 22 минуты. Вместе с вами идем далее по дневной смене, уверенно шагая только вперед. Ну, кстати, напомню вам, что сегодня уже 17-й летний день, а мы вместе с вами, безусловно, продолжаем марафон прослушивания вокалистов старше 16 лет для участия в новом сезоне проекта «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Президентам предстоит спеть перед жюри без фонограммы и коротко рассказать о себе. Тому, кто владеет игрой на каком-либо музыкальном инструменте, не лишним будет принести его с собой, поскольку жюри может предложить дополнить выступление музыкальным сопровождением. Для участия в очном отборе при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Так вот, 16 и 17 июня здесь, в городе Бресте, на улице Богданчука, 125, проходит тот самый отбор. Ну а далее, дальше больше. 18 июня город Пинск, 19 июня Баранович, 23 и 24 в Гродно, 27 в городе Витебск, 30 и 1 июля город Гомель, 5 и 6 июля в Могилеве, в Бобруйск 7 июля, а с 9 по 13 в городе Минске на проспекте Победителей 49. Нужно отметить, что для тех, кто не может присутствовать на живых прослушиваниях, предусмотрена возможность подать онлайн-заявку. Для этого на официальном сайте Белтелерадиокомпании news.by в специальном разделе нужно заполнить анкету, прикрепить к ней несколько фотографий, портретная и в полный рост, и видеозапись акапельного исполнения одной из композиций. Ну а всю актуальную информацию о проведении живых прослушиваний можно найти на сайте Белтелерадиокомпании, а также в телеграм-канале news.by и на официальных страницах «Фактор Бай» в социальных сетях. В общем, пробуйтесь, обязательно исполняйте свою мечту, ну и уже совсем скоро именно ваша музыкальная композиция зазвучит здесь, на волнах Радио Брест. Да, ну это все, немного погодя, а пока о скорых планах продолжается розыгрыш. Да, я напоминаю вам о том, что в рамках этого часа наша гаражная гонка продолжается. Ну а в середине этого часа информация о погоде, на ближайшие сутки информация от Брест-Облгидромета. Не пропустите.

0: Погода.
1: Итак, информация о погоде, информация от Брест-Облгидромета на самые ближайшие сутки. Синоптики обещают нам переменную облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный от 4 до 9 метров в секунду. В Барановичах этой ночью от 7 до 9 градусов, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью также 8-10 тепла, днем 23-25 с плюсом.
2: Реклама. Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: А вот так! И это десятка.
6: А вот так?
7: И уже 14.
5: А если так, уже 14,4.
6: Так это рыба.
5: Нет, это альфа.
8: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
9: Что для вас работа? Стабильный доход?
10: Это классная команда и карьерный взлет.
11: Сыну велик, а в доме новая крыша.
12: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
13: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
14: Телефон рекламной службы 20 35 45.
15: Наша музыка.

Это Радио Брест из твоих приемников и по всему миру целиком. Мы вещаем, вот секунду, из самого центра города Бреста. 13 часов 39 минут было час назад, сейчас 14.39. Да, ну и в продолжении напоминаю вам о гаражной гонке. Вообще, что это такое? Ну, у брещан есть гаражи, в которые они ходят по выходным и после работы, да. Однако попасть в такой гараж могут немногие, ну, потому что не у каждого он есть. Поэтому спешим вас обрадовать. Есть гараж в Бресте, в котором места хватит всем. Это кафе-гараж, который находится прямо в центре Бреста, на Советской 73. Там 4 просторных зала, невероятно вкусное, сытное меню. Адрес запомнить тоже легко, Советская, 73. Ну и вместе с вами, участвуя в той самой гаражной гонке, мы ждем от вас только верные варианты ответа на номер нашего вайбера 399-2011. Разыграем сертификат на пиццу 43 сантиметра, а также напиток айс-ти смородины черемуха. Все очень просто, вы просто с этим сертификатом приходите по адресу Советская 73, предъявляете его и забираете подарок. Такие простые правила. Ну и уже совсем скоро узнаем имя счастливца, имя победителя. Как я уже говорил, внутри кафе несколько залов, каждый со своим каким-то неповторимым настроением, стилем, каменные, плиточные, стеклянные текстуры, а также неоновые вывески, которые создают стиль и даже упрощают немного навигацию. И потолки высокие, и окна панорамные. В общем, можно прийти и просто поглазеть, посмотреть на это все и, безусловно, попробовать на вкус что-то из меню выбрать. Насладиться атмосферой и, самое главное, поделиться впечатлениями. Так вот, следующий вопрос у меня будет исключительно о интерьере. Расскажите мне, пожалуйста, ребята, поделитесь или напишите верный ответ на номер нашего вайбера 399-2011. А вот какой вид транспортного средства размещен непосредственно в кафе-гараж? Вот такой вот простой вопрос. Жду от вас верный ответ. 399-2011.

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: makes me feel alive.
1: Вот если задуматься, да, вот под что подходит эта музыка? Ну, под какое-то дальнее путешествие наверняка, когда ты вместе с компанией друзей, может быть, с родными и близкими в солнечную погоду, может быть, на фоне заката где-нибудь едешь с открытыми окнами и волосы твои развиваются. Это все One Republic вместе с нами. Помогают создавать вместе с вами хорошее настроение, да, ну и дальше мы узнаем имя счастливца, кто победит в нашей гаражной гонке. Напоминаю вам, вопрос озвучен был мною уже и спросил, ну, самый простой вопрос, а ответьте мне, пожалуйста, какой вид транспортного средства размещен и умело вписан в интерьеры кафе-гараж в городе Бресте, Советская, 73? И только самый первый, кто верно ответит на вопросы, именно тому и достанется вкусный подарок от кафе «Гараж». Это сертификат на пиццу и напиток. Но, вы знаете ли, практически нет неверных вариантов ответа. Вот, Николай предположил, что там целый автомобиль размещен. Так. Елена написала, что это велосипед. Все остальные ответившие сказали, что это мотоцикл, и были абсолютно правы. Да, самый настоящий мотоцикл вписан в интерьер кафе «Гараж». Можно зайти, кстати, посмотреть, сфотографироваться можно, да. Ну, обязательно попробовать что-то из меню. Обязательно сделайте это, когда зайдете к ребятам в гости, для того, чтобы порадовать себя, знакомых этих ребят, может быть, кто приехал к вам. Для того, чтобы посетить и культурно насытиться всеми красотами города Бреста. А что касается победителя, почему я не озвучил имя, кто первый к нам прислал верный вариант ответа, это была Татьяна. Татьяна сначала написала, что это мотоцикл, потом добавила, что это Харли Дэвидсон. Но как бы там ни было, безусловно, Татьяне достается тот самый главный подарок сегодняшнего дня. Ну а вы, безусловно, слушаете эфир «Радио Брест», и уже совсем скоро именно ваше имя в качестве победителя будет озвучено, я вас в этом уверяю. Кафе «Гараж», город Брест, Советская, 73, обязательно заходите. Ну, а мы с нашим победителем, безусловно, обсудим все за эфиром, расскажем, каким образом она заберет свой вкусный подарок и когда сможет им воспользоваться. На этом дневная смена заканчивается, 14 часов 55 минут. Уже через один музыкальный час здесь смена вечерняя. Алексей Ляхович, ее ведущий, вместе с вами совершит путешествие в рамках этого вечера. Возможно, даже из рабочей какой-то атмосферы окунет вас в какие-то домашние заботы. 16 до 19.00. Час приветов и поздравлений. Кстати, в рамках вечерней смены также запланирован с 18 до 19. Меня зовут Женя Филинович. Прощаюсь с тобой до завтра. Пускай этот день будет насыщен только яркими эмоциями и хорошими событиями. Ну, а я уверен, что сегодняшний день, проведя вместе с Радио Брест, запомнится тебе исключительно только чем-то самым положительным. Все, до завтра. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Екатерина Пушкарева. Добрый день. Где проверить безопасность детского лагеря в Беларуси, рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай. Перед началом сезона совместно с Министерством образования Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения изучает готовность лагерей к сезону. Загородные лагеря были приняты до 25 мая и внесены в специальный реестр, который работают уже второй год. Родители могут на сайте центра проверить, внесен ли лагерь в реестр. Этот список размещен на вкладке «Воспитательно-оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря, готовые к работе в период летних каникул 2025-2026 учебного года». При приемке комиссия рабочей группы выезжала на место и проверяла всю базу. Оценивалась укомплектованность персоналом. Проверялись игровые комнаты, организация досуга, согласованные с местной администрацией программы. Параллельно в период летней кампании проводится профилактический мониторинг всеми ведомственными службами, пояснил Александр Цай. К другим новостям. Пострадавшим при атаке БПЛА на автобус с белорусскими детьми в Брянской области помощь оказывается в полном объеме. Об этом сообщили в Минздраве Российской Федерации, передает Белта. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами Российской детской клинической больницы. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Из Беларуси в Брянскую область выехали 3 бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС. По последним данным, госпитализированы 7 пострадавших при атаке БПЛА на автобус в Брянской области. Состояние одного ребенка тяжелое.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Впервые в истории Международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске в этом году по всей стране пройдет «Васильковый тур». Тур уже стартовал 13 июня в Гомеле, а далее посетит Могилев. В Брест «Васильковый тур» приедет 10 июля. В преддверии юбилейного 35-го Международного фестиваля искусств организаторы запустили уникальную акцию «35 событий». На протяжении 35 дней в стране ежедневно будут проходить знаковые мероприятия. Главное, цель масштабного проекта – приоткрытие зрителям внутреннюю кухню создания легендарного фестиваля. В Бресте стартовал открытый чемпионат вооруженных сил Беларуси по парашютному спорту. Соревнования принимает Брестский городской аэроклуб ДОСААФ. За медали борются 102 спортсмена из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана. Заявлено 14 мужских и 8 женских команд. Чемпионат продлится по 20 июня. Финал областного этапа конкурса «Руководитель по военно-патриотическому воспитанию» проходит в Бресте. В этом году профессиональное состязание вызвало большой интерес. Из 20 заявок, поступивших со всего региона, жюри отобрало 5 сильнейших педагогов. За почетный титул поборются представители Бреста, Кобрина, Иваново и Брестского района. Осенью лучший руководитель области отправится в Минск, чтобы побороться за звание лидера на заключительном этапе конкурса. С новостями знакомила Екатерина Пушкарева. Далее расскажу о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального Олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама. Уже в кино.
1: Внеземные ягоды как-то влияют на животных, но как именно?
2: Ю-ху! Вы говорите?
3: Я говорю,
2: что ты говоришь.
0: Приключенческая комедия для всей семьи.
1: Скоро Зоя обратится необратимо.
2: Что происходит?
3: Я не знаю.
4: Да расслабься.
0: О дружбе, взрослении и настоящих ценностях. Зверолюция. Уже в кино. Категория 6+.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. МИД Беларуси решительно осуждает атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области России. Об этом в заявлении в связи с происшествием сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Руслан Воронков.
2: Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения. Требуем от украинской стороны исчерпывающего объяснения. В связи с данным трагическим инцидентом считаем важным отметить следующее. Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выезда групп граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
1: Тем временем Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту удара БПЛА по автобусу с детьми из Гомельской области. Об этом журналистам рассказал председатель комитета Константин Бычек. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации, отметил Константин Бычек.
0: Новости.
1: К другим новостям. По итогам прошлого года товарооборот со странами Центральной Азии у Брестской области приблизился к 400 миллионам долларов. Об этом заявил заместитель председателя облисполкома Михаил Баценко. Сегодня в Бресте проходит форум «Беларусь-Центральная Азия». Посетителям будет открыт весь центральный остров Брестской крепости. Об этом заявила заместитель директора мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой по научной работе» Елена Митюкова. Она рассказала о ходе союзного проекта по реконструкции мемориала. В частности, сообщила о том, что после проведения работ посетители получат доступ в районы крепости, ранее закрытые для широкого обозрения, сообщает СБ «Беларусь сегодня». И последнее. На перекрестке бульвара Космонавтов и проспекта Машерова в Бресте появится новая инсталляция, посвященная взятию Рейхстага и водружению Знамени Победы. В данный момент идут монтажные работы. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7,9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Добрый вечер, меня зовут Алексей Лихович, и это вечернее шоу «По дороге домой». На календаре среда, значит, в эфире традиционная для этого дня недели рубрика «Слово эксперту». Сегодня мы включаем микрофоны для очень и очень серьезного разговора. Скажите, прямо сейчас вы знаете, где находится ваш ребенок? Кто его друзья в мессенджере? За красивыми словами «флэт» в писке скрываются адреса, где иногда ломают судьбы. Обещания легких денег за передачу посылочки обращаются и оборачиваются тяжелой статьей. Сегодня в программе «Слово эксперта» мы снимаем розовые очки и решаем, как же уберечь подростка от вербовки в наркотрафик, кто защитит его личные данные в сети и как сотрудники милиции будут работать в детских учреждениях, лагерях этим летом. В студии со мной сегодня начальник отделения информации общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Милюкова. Здравствуйте, Наталья.
2: Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: И заместитель начальника инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности УВД администрации Московского района города Бреста Руслан Филатов. Здравствуйте, Руслан.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
1: Итак, первый вопрос. Каковы текущие цифры и, можно сказать, основные тенденции подростковой преступности в Брестской области в целом и в Московском районе в частности? Изменилась ли структура преступлений, совершаемых несовершеннолетними или при их участии за последнее время?
2: Спасибо, Алексей. Да, действительно, каникулы. Летние каникулы самые длинные, самые, наверное, долгожданные для наших детей, но самое, наверное, сложное время для сотрудников милиции. Почему? Потому что дети больше проводят свободного времени дома, они не задействованы в учебном процессе. Понятное дело, что у них больше времени тратится, в том числе и в ненужное русло. Поэтому, конечно, милиция проводит огромную профилактическую работу для профилактики предупреждения как преступлений, так и правонарушений среди несовершеннолетних. Хочу отметить, что состояние оперативной обстановки в подростковой среде на территории области по итогам 5 месяцев характеризуется снижением общего количества преступлений, которые совершили несовершеннолетние, либо при их участии практически на 25%. Это хороший показатель, но мы надеемся, что эта преступность снизится полностью до нуля. Что хочу отметить, что в основном преступления, какие виды преступлений совершают несовершеннолетние, это кражи, мошенничество, хулиганство, хищение имущества путем модификации компьютерной информации, незаконный оборот наркотических средств, веществ, прекурсоров и их аналогов, а также, к сожалению, содействие экстремистской деятельности. Хочу отметить, что из 6 мошенничеств 2 совершено несовершеннолетними непосредственно под предлогом декларирования денежных средств и еще 4 посредством торговой площадки «Куфар» под предлогом продажи товара. 2 мошенничества

0: Конкретно были совершены у нас в Пружанском районе несовершеннолетними. Что касается роста подростковой преступности, то хочу отметить, что, к сожалению, рост наблюдается у нас на территории Ленинского района города Бреста, Московского района города Бреста и Малорицкого района. Работа проводится огромная. Более подробно по Московскому, конкретно району города Бреста, это самый большой район, обслуживаемый в Бресте, ответит Руслан. Ну и дальше мы уже перейдем к тем основным моментам и аспектам, на что мы хотим обратить внимание наших уважаемых детей и наших уважаемых родителей.
1: Спасибо, Наталья Викторовна. Да, конечно, территория Московского района является большой на территории города Бреста, но и одной из самых больших как по территории, так и по численности населения республики. Что касаемо подростковой преступности на территории Московского района города Бреста, то здесь, как уже отметила Наталья Викторовна, отмечается незначительный рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. А именно на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если в, скажем так, количественном значении, то в 2025 году было их совершено 6, за этот период 7. Что касаемо, если говорить о структуре преступлений, совершаемых несовершеннолетними, то она на территории Московского района, конечно же, изменилась. Если ранее в структуре преступлений преобладали кражи, это примерно треть всех преступлений было, затем шли уже в этом антирейтинге уголовно наказуемое хулиганство, то на сегодняшний день на первое место вышли преступления, совершаемые в сфере информационно-коммуникационных технологий. Я поясню, что это немножечко. Это преступления или общественно опасные деяния, при которых компьютер, сеть, интернет или цифровые данные выступают орудием, способом или объектом преступных посягательств. Ну, это в первую очередь связано с тем, что наша современная жизнь тесно связана с глобальной сетью интернет, и, как все мы знаем, с развитием технологий злоумышленники адаптировали свои методы под современные реалии и перешли в сеть интернет. Но, к сожалению, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, не отошли на второй план, и эта проблема остается актуальной. И приведу пример печальный, негативный, скажем так. Вчера на территории города Бреста был задержан несовершеннолетний возрастом 14 лет, учащийся одной из школ Московского района, который работал на наркошоп закладчиком, и работал он с конца мая 26 года. Распространял он закладки на территории города Бреста. Ну, причина, как он пояснил, по которой он стал заниматься преступной деятельностью, это финансовая независимость от родителей.
0: Наверное, это больше, скажем так, погоня за легкими деньгами. Сегодня более подробно остановимся и на вовлечении несовершеннолетних в наркосбыт. Поговорим о мошенничествах, о всех видах преступлений, которые могут быть вовлечены несовершеннолетние. Остановимся на кражах и хулиганствах. Но, конечно же, акцентируем внимание родителей на определенные аспекты, в том числе на поведение детей в быту.
2: Спасибо большое. Итак, к нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро. А пока небольшая рекламная и музыкальная пауза на радио Брест.
3: Реклама.
4: Куда собрались?
5: Вам заняться нечем.
6: Зачем эти трудности?
7: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
8: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
9: Телефон рекламной службы 20 35 45.
8: Наши песни.

0: Слово эксперту.
1: Рубрика «Слово эксперту» на Радио Брест продолжается. Я напоминаю, что сегодня со мной в студии начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Милюкова и заместитель начальника инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности УВД администрации Московского района города Бреста Руслан Филатов. Итак, мы более подробно остановимся на каждом из вопросов, заявленных в первом выходе. В последнее время появились сообщения о некоторых новых мошеннических схемах, и уже которые были мошеннические схемы, и они нацелены именно на детей. Вообще, расскажите, как эти схемы работают.
2: Да, спасибо. Немного озвучу цифры касаемо Московского района. За истекший период на территории Московского района было совершено 10 преступлений при участии несовершеннолетних в сфере информационно-коммуникационных технологий. По 9 преступлениям несовершеннолетние были признаны потерпевшими, а в одном случае несовершеннолетний был признан подозреваемым. Ну, если говорить об основных схемах, то здесь преобладают вымогательства денежных средств, связанные с разблокировкой учетной записи мобильных устройств и, конечно же, мошенничество. В чем заключается суть мошенничества? Суть заключается в том, что злоумышленник размещает объявление о продаже того или иного товара. После чего посредством переписки в одном из мессенджеров злоумышленник убеждает потерпевшего перечислить денежные средства на счет банковской платежной карты за покупку товара, либо внести предоплату. В последующем, не исполняя на себя принятые обязательства, злоумышленник завладевает путем обмана денежными средствами потерпевшего, но, соответственно, в последующем распоряжается уже по своему усмотрению. Примером одной из новых схем мошенничеств, которая была, скажем так, реализована на территории Московского района, где потерпевшим стал несовершеннолетний, это суть которой заключается в том, что в мессенджере несовершеннолетнему поступило сообщение, якобы из учреждения здравоохранения. В этом сообщении говорилось о том, что несовершеннолетнему необходимо обновить сведения о медицинской карте. Для этого несовершеннолетнему необходимо было сообщить смс-код, который придет ему на телефон. Соответственно, когда несовершеннолетний этот смс-код сообщал, к нему поступал звонок от неизвестного лица, который представлялся либо сотрудником правоохранительных структур, либо государственной службы каким-то сотрудником. В процессе разговора он убеждал несовершеннолетнего о необходимости декларирования денежных средств, которые имеются у него в наличии, либо денежных средств, которые имеются у его родителей. С той целью, чтобы доказать невиновность в оказании содействия экстремистским формированиям. Изначально несовершеннолетнему предложили положить денежные средства, его сбережения решил несовершеннолетний задекларировать свои, которые он копил, скажем так, для покупки ноутбука. Изначально ему предложили эти денежные средства разместить на банковском счете. Однако, когда злоумышленники узнали, что несовершеннолетнему нет 18 лет, соответственно, банки не смогут ему завести счет банковский, предложили денежные средства передать курьеру. Ну, в этот момент, соответственно, несовершеннолетний отказался и завершил разговор, что, соответственно, и спасло его от потери денежных средств. Это, скажем так, одна из новых схем, которую пытались воплотить в жизнь здесь, на территории Московского, на территории города Бреста. Что касаемо вымогательств, ну, то здесь суть заключается в том, что злоумышленники, используя компьютерную технику, путем обмана убеждали несовершеннолетних выйти из своей учетной записи iCloud, ввести потом предоставленные злоумышленниками логин и пароль, в результате чего, когда злоумышленник несанкционированно получал доступ к компьютерной системе потерпевшего, то блокировался телефон, и в последующем у несовершеннолетних вымогали денежные средства за разблокировку мобильного телефона.
3: Ну, хочу отметить, что случаев мошенничества, конечно, много, и все они идут тоже, мошенники, много со временем, подходят под разные сезоны, да, под разные хотения и так далее. Поэтому, конечно же, необходимо каждому родителю проговорить с ребенком, что если поступает звонок и требуются какие-то коды, деньги, переводы и так далее, сразу же необходимо просто положить трубку. Случаев очень много, в том числе не только, когда дети отдают свои сбережения, которые они копили на мобильные телефоны, ноутбуки, но в том числе случаи, когда детей просто говорили о том, что необходимо найти денежные средства родителей, твои родители будут задержаны и попадут в тюрьму, то есть под предлогом испуга, в том числе и запугивания детей, они в том числе говорили о том, что если ты сейчас передашь денежные средства, которые у тебя хранятся в доме, либо у твоих родственников необходимо найти, принести и передать, дети ведутся, дети в силу возраста где-то не думают об опасности, а думают о том, как уберечь своих родных и близких, поэтому, конечно же, они могут пойти на эту уловку мошенника и передать все сбережения родителей. То есть каждый родитель должен проговорить, что если даже поступают такие звонки, и вдруг твой родитель в опасности, попал в ДТП, либо попал в тюрьму, ты должен просто положить трубку, перезвонить маме или папе и спросить, что необходимо действовать, как действовать и что необходимо делать. То есть эта работа сейчас родительская, особенно на период летних каникул, и попадают на уловки мошенника не только дети в возрасте 14-15 лет, есть и 10-8-летние дети, которые знают, где хранятся денежные сбережения, а мошеннику без разницы, кому он звонит, на чей номер телефона поступает звонок. Он просто делает свою работу. Поэтому, конечно же, здесь главное проговорить, спрофилактировать и предупредить наших детей, чтобы ни в коем случае не общались с незнакомцами, это тоже очень важно, по телефону, не рассказывали анкетные данные, где хранятся деньги, где проживают, не передавали никакие коды, а просто ложили трубку и перезванивали своим родителям.
1: Вовремя положенная трубка сохраняет и нервы, и самое главное, денежные средства, и спокойствие в семье. Оставайтесь вместе с нами. В середине этого часа не пропустить прогноз погоды. Мы же совсем-совсем скоро вернемся в студию.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Обрещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
8: Дружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах.
9: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
10: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
11: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Итак, 16.37 на наших эфирных, и мы продолжаем. Это рубрика «Слово эксперту». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Милюкова и заместитель начальника инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности УВД администрации Московского района города Бреста Руслан Филатов. Тема нашей сегодняшней эфирной встречи – это то, как сделать так, чтобы лето в конце запомнилось строчками сочинения «Как я провел лето», а не материалами протокола. Итак, одна из острых тем – это так называемые флеты и вписки. Чем эти неформальные подростковые вечеринки опасны с точки зрения закона и безопасности, помимо очевидных рисков употребления алкоголя? Вообще, каковы юридические последствия для участников и их родителей?
2: Можно я отвечу на этот вопрос? Да, флет. Наверное, многие уже услышали эти слова и слышали не единожды. Флет в переводе с английского переводится «квартира». А вписка, условно, на молодежном сленге – это тусовка. Поэтому эти понятия как и связаны между собой, так и имеют разную структуру, скажем, разные понятия в части того, что как происходит эта тусовка молодежи, либо подростков, либо детей. Даже дети у нас ходят на флеты и вписки. Что касается флета, да, квартира, в которой арендуется, либо квартира свободная, уехали родители, и дети свободно проводят время, при этом зачастую они употребляют алкоголь. Это не единичный случай. А вписка, в свою очередь, это также арендуемая квартира, да, либо квартира какого-либо человека, но здесь в основном часто бывает между собой незнакомые люди попадаются. То есть социальные сети существуют, да, и вот ты проводишь досуги и решил организовать в своей квартире вписку. А для этого ты в социальной сети, это разные могут быть, как Инстаграм, так и ВКонтакте, размещаешь информацию, там, ребят, или группы, которые существуют в Телеграме, в том числе молодежные. Ребят, сегодня у меня квартира свободна, давайте соберемся, встретимся. И в большинстве случаев в вписку вписываются те, кто не знаком даже с хозяином квартиры.
1: То есть совершенно непредсказуемо, кто это может быть.
2: Совершенно верно, совершенно верно. В том числе часто на вписках еще и находятся совершеннолетние лица, и тоже не единичные факты, и именно совершеннолетние приобретают алкоголь. И сами мы прекрасно понимаем, ребенок говорит родителю, что я сегодня ночую у своего там друга, либо у своей подружки, одноклассника, одноклассницы, а на самом деле ребенок просто проводит время в арендуемой квартире, либо на вписке с незнакомыми лицами. Это также могут быть и его сверстники, 14-летние, 15-летние, 16-летние. Просто организована вписка с участием детей из города Бреста, либо пусть это Малорита, любой совершенно город, Пинск, где через группу дети списались, не зная друг друга, встретились, там 10-15 человек и проводят весело, шумно время. А флет, в свою очередь, это уже, да, у знакомого, у друга, но еще раз скажу о том, что в большинстве случаев просто так эти мероприятия не проходят, всегда есть алкоголь. Дети в силу возраста, мы все прекрасно понимаем физиологических каких-то особенностей своей и реакция молодого неокрепшего организма на алкоголь. И если, не дай бог, там существуют или присутствуют еще сигареты и наркотики, также мы прекрасно понимаем, чем это может закончиться. То есть ребенок, чтобы не быть белой вороной, конечно же, совместно со всеми начинает понтоваться, говорит, я тоже могу выпить, я тоже могу сделать то-то. Ну и в последующем это приводит мало к тому, что к проблемам с законом, так это может привести еще к трагическим последствиям. Поэтому, конечно же, работу необходимо родителям проводить. И если отпускаете ребенка с ночевкой, какому-нибудь другу, подруге, да, вот однокласснику, однокласснице, конечно же, необходимо связываться с родителями этого ребенка, убеждаться, что родители будут находиться дома, что дети не будут находиться сами. И, конечно же, под контролем совершенно летнего члена семьи необходимо эти мероприятия детям организовывать и проводить. Что касается ответственности, хочу отметить, что несовершеннолетние, которые распивают алкогольные напитки либо пиво в общественном месте, либо которые появляются в общественном месте в пьяном виде, привлекаются к административной ответственности 16 лет уже по статье 19.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Там штрафная санкция предусмотрена до 8 базовых величин. Если же ребенок еще не подлежит возрасту привлечения к административной ответственности, то к ответственности привлекаются родители за ненадлежащее воспитание детей. Также, если, допустим, дети употребили алкоголь, пиво там, или слабоалкогольные напитки, в квартире, то здесь немножечко другая работа проводится милиционерами. Здесь в квартире, то есть ребенок ставится на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, и здесь уже необходимо факт законного доказательства того, что дети употребляли алкоголь. Тогда уже может быть привлечен к административной ответственности. Что касается флетов и вписок, здесь, я думаю, каждый родитель должен понимать, что попадают на флеты и вписки не только дети с неблагополучных семей. Это абсолютно любой ребенок может туда пойти, и отличники в учебе, и спортсмены, и это не зависит ни от самого ребенка, и от статуса родителя. Это свойственно детям определенного возраста, наверное, переходного даже возраста, начиная там с 13-14 лет до 17, и поэтому родители должны сделать все, чтобы оградить свое чадо от каких-то необдуманных действий и негативных последствий, особенно в период летних каникул.
1: Да.
2: Поэтому родители должны просмотреть программы, приложения, которыми пользуются их несовершеннолетние дети, круг общения в социальных сетях, это тоже очень важно. Ну и, конечно же, интересоваться всегда досугом своих детей и самим организовывать тот досуг, который детям будет действительно интересен и безопасен.
1: Тут интересная тема прозвучала. Конечно же, постановка на учет, но уже случилось, как есть, на учет поставили. Это как, на всю жизнь приговор или все-таки как вообще происходит снятие с этого самого учета и какая работа проводится в тот момент, когда, собственно, несовершеннолетний находится на учете в инспекции по делам несовершеннолетних?
0: Да, конечно же, за правонарушение, в том числе и за доказанный факт употребления алкоголя несовершеннолетними. Данные несовершеннолетние к нам попадают в инспекцию по делам несовершеннолетних на профилактический контроль. В дальнейшем с данной категорией несовершеннолетних будет проводиться профилактическая работа. Срок проведения профилактической работы – это 1 год. В случае же, если несовершеннолетний осознал вину свою, больше не допускал правонарушений, положительно характеризовался по месту учебы, соответственно, такого несовершеннолетнего по истечению года мы снимаем с профилактического контроля. Но если же несовершеннолетний продолжает совершать правонарушения, ведет, скажем так, не соблюдает, не ведет правопослушный образ жизни, такой несовершеннолетний, соответственно, в дальнейшем профилактический контроль с ним продолжается до 18-летия. Если же он 4-жды несовершеннолетний в течение года совершит административное правонарушение, то такой несовершеннолетний по ходатайству инспекции по делам несовершеннолетних может быть направлен в специальное воспитательное учреждение. Возраст, который направляем, скажем так, в специальное воспитательное учреждение, он с 11 лет. Примеров таких масса. В этом году у нас уже 2 несовершеннолетних осуждены и направлены в специальное воспитательное учреждение. Один ждет своего решения. Судебное решение будет 18 числа. Поэтому хотелось бы таких несовершеннолетних предостеречь, что безнаказанными никто не останется. И если кто-то думает, что он может постоянно совершать правонарушения, такого не будет.
1: Ну и вот еще хотелось бы уточнить, что вот есть на учет, снятие с учета, это все было. Но если такое все-таки случилось, флет-вписка была, и вот эта вот невинная жалость может закрыть дорогу для определенных профессий, в том числе и сотрудников Министерства внутренних дел.
2: Совершенно верно, да, любое административное правонарушение, уголовно наказуемое деяние, конечно, в последующем часто дети хотят стать военными, прокурорами, следователями, милиционерами. Конечно же, дорога уже будет закрыта в части того, что когда-то в детстве ребенок совершил административное правонарушение либо преступление. Понятное дело, он потом одумался, понял, что это было неправильно, но, к сожалению, уже есть характеристика, есть учет в инспекции по делам несовершеннолетних, поэтому, уважаемые ребята, задумайтесь. А я хочу еще напомнить, все-таки период летних каникул, хорошие погодные условия скоро у нас установятся на территории города Бреста, да и всей нашей страны, что время пребывания несовершеннолетних на улице у нас ограничено до 16 лет. Дети могут находиться в ночное время на улице, запрещено им находиться на улице с 23 до 6 утра. В противном случае родитель может быть привлечен к административной ответственности в размере до 2 базовых величин. Но самое главное – это безопасность наших детей. Поэтому ночью самим им гулять нельзя, только в сопровождении совершеннолетнего члена семьи, либо совершеннолетнего человека, гражданина.
1: И вообще ночью отдыхать надо. Ну что ж, к нашему разговору мы совсем-совсем скоро вернемся. Пока небольшая рекламная и музыкальная пауза на Радио Брест.
3: Реклама. В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без. Азгона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Азгона.бай и по номеру 7176.
4: А вот так! И это десятка.
5: А вот так?
4: И уже 14.
6: А если так, уже 14 и 4.
5: Так это рыба.
6: Нет, это альфа.
7: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
8: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
9: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши треки.

0: Слово эксперту.
1: Эфир нашей программы продолжается, и сегодня мы говорим о том, что любую беду лучше предупредить, чем потом испытывать ее не очень приятно, а, пожалуй, а иногда трагические тяжелые последствия. Так вот, очень много тем актуальных мы подняли в предыдущие наши выходы, и вопрос следующий, может быть, где-то подытоживающий, будет таким. Как распознать, что ребенок может быть втянут в ту самую опасную кампанию или противоправную деятельность через интернет? Вообще, на какие изменения в поведении или круге общения родителям стоит обратить внимание в первую очередь?
2: Спасибо большое. На этот вопрос постараюсь я ответить. Для родителей, в первую очередь, что хотелось бы сказать. Существуют тревожные сигналы, которые помогают понять, что подросток попал в плохую компанию. Как правило, в погоне за легким заработком совершеннолетние втягиваются в эту противоправную деятельность. В частности, это незаконный оборот наркотиков. Те же самые преступления, связанные с интернет-мошенничеством. Так вот, что касаемо деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Как правило, как можно распознать, на что обратить внимание родителям в первую очередь? Это в первую очередь то, что у несовершеннолетних появляются, скажем так, имущество, которое ему не свойственно по достатку.
3: Дорогостоящие предметы, мобильные телефоны, все какие-то деньги.
2: На это нужно обращать в первую очередь родителям и узнавать, откуда же все-таки у детей появилось это имущество. Потому что, как правило, это все может вести к противоправным деяниям. Опять же, интересоваться, что у детей имеется в вещах. Размерные весы, зип-пакеты, изолента, скотч. Это все может свидетельствовать о том, что несовершеннолетний причастен к незаконному обороту наркотиков.
1: Ну уж явно предметы... не стал посещать кружок «Юный химик».
3: Замкнутость, скрытость ребенка, изменился круг общения. Ребенок больше проводит времени в телефоне, и в вечернее время он уходит, так как ранее он куда-то не уходил, допустим, проводил время дома, а тут вы начинаете замечать, что почему-то он в определенное время куда-то уходит, да, все время находится в мобильном телефоне. В том числе в мобильном телефоне появились какие-то дополнительные приложения, много фотографий с геолокациями. Это тоже очень важно, на это тоже надо обратить внимание. И замкнутость ребенка, то есть ребенок не хочет вам рассказывать о том, где он был, с кем он был. Конечно же, необходимо контролировать досуг своего ребенка, ну и, конечно же, круг общения. Это очень важно, потому что если ребенок вовлекается в противоправную деятельность, конечно же, меняется и круг общения у ребенка. Тоже на это обращайте внимание, с кем он дружит, с кем он проводит время и как он проводит это время. Поэтому работа должна быть ежечасная, ежеминутная и ежедневная наших родителей. Напоминайте, контролируйте, звоните, проверяйте, но в то же время оставайтесь другом для своего ребенка. То есть не надо его пугать, не надо его наказывать, да, выхватывать телефон и проверять мобильный телефон. Просто надо войти в доверие, пообщаться и рассказать. А как происходит вовлечение? Мы тоже с вами неоднократно обсуждали, говорили, и каждый родитель, наверное, уже это знает. Происходит спам-рассылка, элементарная спам-рассылка ребенка на мобильный телефон. В свою очередь ребенок интересуется заработком, не думая о том, что это противоправная деятельность, и в последующем переходит в Телеграм, начинает сообщение, ему предлагают легкие деньги, ну и ребенок думает, а что нет, летом, каникулы, заработаю. А в последующем, вот буквально вчера был задержан несовершеннолетний 14-летний подросток, который в погоне за легкими деньгами теперь сядет в тюрьму, а я напомню, что уголовная ответственность наступает с 14 лет, и сроки у нас до 25 лет лишения свободы. Поэтому, конечно же, родители должны задуматься о безопасности наших детей и сделать все, чтобы наши дети провели это лето безопасно и 1 сентября сели за школьные скамьи. Конечно же, мы говорили сегодня и о наркотиках, и о мошенничествах, но забыли, наверное, осветить тему – это поведение детей в быту. Это тоже очень важно и очень необходимо каждому ребенку. И родитель должен напоминать детям, что с незнакомцам не открываем двери, не приглашаем их в дом. Как вести себя на дороге – тоже необходимо напоминать о переходе проезжей части, о ведении себя, если ты управляешь средством персональной мобильности, велосипедом. Я напомню, что каждый родитель должен проговорить, что он на велосипедах и СПМ можно ездить по дорогам общего пользования только с 14 лет, и то с соблюдением правил дорожного движения до достижения этого возраста, только под сопровождением совершеннолетних. А на пешеходных переходах, уважаемые родители, привите детям это правило. Необходимо спешиваться и убеждаться в безопасности перехода. Не единичные факты, когда во время каникул дети садятся за руль, не имеющие права управления, не имеющие навыков вождения. Поэтому, конечно, необходимо ограничить детей от управления транспортным средством, будь то автомобиль либо мотоцикл. И, конечно же, сделать все для того, чтобы наши дети остались в безопасности. Вода, водоемы тоже только под контролем взрослых и под контролем родителей. Поэтому, уважаемые родители, еще раз обращаюсь к вам. Поговорите сегодня с детьми, пообщайтесь, напомните эти безопасные правила, и мы сделаем совместно все, чтобы дети наши всегда были в безопасности.
1: Большое спасибо. Я благодарю наших гостей за сегодняшнюю эфирную встречу. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях были начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облсполкома Наталья Милюкова и заместитель начальника инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности УВД администрации Московского района города Бреста Руслан Филатов. Вечернее шоу «По дороге домой» на радио «Брест» продолжается. Услышимся буквально в следующем часе.
0: Радио «Брест».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня после губернатора Минской области заслушал доклад председателя Могилевского областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко, сообщает Белта. Главе государства доложено о динамике в сфере промышленности, ситуации на крупных валообразующих предприятиях. В центре внимания также была тематика регионального развития, показатели работы в сельском хозяйстве, отдельные кадровые вопросы. Президент уделил особое внимание и подробно интересовался перспективами развития Могилевхимволокна и предлагаемые в этой части проектами. Руководству области совместно с правительством поручено детально проработать данные вопросы. В рамках реализации программы по капитальному ремонту жилищного фонда в 2026 году в многоквартирных жилых домах Брестской области запланированы работы по замене лифтового оборудования. В текущем году предусмотрена замена 37 лифтов в жилых домах Бреста, Барановича, Пинска и Лунинца. Работы проводятся в домах высотой от 6 до 10 этажей, выполненных из кирпича и железобетонных панелей. В преддверии профессионального праздника во Дворце культуры профсоюзов в Бресте сегодня чествуют медиков первого региона. Поздравления принимают врачи, фельдшеры, медицинские сестры, руководители учреждений здравоохранения. Поздравляя коллег, глава управления здравоохранения области Виктор Михаловский отметил, как модернизируется отрасль региона и пожелал здоровья, сил и терпения коллегам.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Новый тираж фестивальной валюты славянского базара «Витебский Васильков» презентовали сегодня в Бобруйской укрупненной типографии имени Непогодина, пишет СББай. Васильки имеют внутри фестиваля хождения как настоящие деньги и, по сути, являются бланками строгой отчетности. Общий тираж составил 54 тысячи бланков. На улице советских пограничников в Бресте укладывает асфальт. Движение автомобильного транспорта затруднено. Учитывайте эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирайте альтернативные маршруты. Новости компании. Банк Билвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Билвеб. Телефон с мобильного 205, сайт bilweb.by. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик» в эту пятницу, 19 июня с 21 до полуночи, скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай по телефону А1 и МТС 780-31-31. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомит Мария Демчук. Сейчас о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Обрещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7,9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом.

0: и не движется по направлению к дому. Если вы за рулем, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. И если есть информация о пробках, обязательно сообщите о ней нам на наш студийный вайбер. Вот Сергей сообщил, наш дорожный корреспондент постоянный, сообщил нам, но правда это было час назад, я не мог вмешаться в рубрику «Слово эксперту» сообщить, но может быть еще как раз-таки там есть затруднение. В 16.12 нас он предупредил. Московская напротив администрации в сторону города ДТП. ГАИ там на тот момент не было. Хотя, может быть, уже как раз-таки вся история, как говорится, разрулилась. В этом часе масса интересной и полезной информации для вас, дорогие друзья. В разряде новостей расскажу, в какой стране пчелы вдруг решили облюбовать пляж и с какими неудобствами столкнулись отдыхающие. Также расскажу, чем опасен самообман. Немножко в себе покопаемся. А вот уже в самое ближайшее время поведаю, как австралийские ученые предлагают по-новому и необычным способам заваривать кофе эспрессо. Вот такая информация в самое ближайшее время. А вот что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро Боб Синклейр и Кейша и I Can't Wait. Чуть пораньше Делен и Don't You Remember. Красавица Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
1: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Тепло, теплее, горячо.

0: Вы нашли горячее предложение от Havail. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Havail – интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Havail в автоцентре «Атлантам Запад». Запись на тест-драйв на сайте atlantamzapad.by и по номеру 777-5252.
1: Уже в кино.
2: Внеземные ягоды как-то влияют на животных. Но как именно?
3: Ю-ху! Вы говорите?
4: Я говорю, что ты говоришь.
5: Приключенческая комедия для всей семьи.
2: Скоро Зои обратится необратимо.
3: Что происходит?
4: Я не знаю.
6: Да расслабься.
5: О дружбе, взрослении и настоящих ценностях. Зверолюция. Уже в кино. Категория 6+.
7: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
8: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имкливо Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТБанка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имкливо. Живи счастливо. Бомахшима.
9: Давай безлимитный гейминг.
10: Давай. Шеринг.
9: Чатинг.
10: Стриминг.
9: Скроллинг.
10: Киссинг.
9: Лавинг.
11: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
12: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Для многих утренний ритуал с чашкой кофе – это нечто привычное, обыденное. Ну и, казалось бы, ну что нового можно там изобрести? А вот ученые из Австралии считают немножко по-другому. Группа ученых из университета Нового Южного Уэльса в Австралии представила инновационный подход к варке эспрессо, в которой вообще полностью исключают применение горячей воды. Вместо традиционного нагрева и высокого давления процесс основан на воздействии ультразвуковых колебаний. Да-да, ультразвуковой кофе. Теперь это так. Как утверждают авторы разработки, полученный таким образом напиток по своим вкусовым характеристикам ничем не уступает классическому эспрессо. Ну, я бы на их месте точно так же, как говорится, защищал свой напиток и свое изобретение. В основе метода лежит физическое явление акустической кавитации. Ну, мне как человеку-белорусу из этого слова понятно только слово «кава». Давайте разбираться. Когда ультразвуковые волны проходят через смесь воды и молотых кофейных зерен, они генерируют множество микроскопических пузырьков, которые мгновенно образуются и схлопываются. Вот как-то так. Этот процесс, по словам исследователей, требует что-то такое наподобие крошечных щеток, которые действуют эффективно, высвобождая из кофе вкусовые соединения, эфирные масла и, собственно, тот самый ожидаемый кофеин. Это совсем другой процесс, но вы получаете ту же насыщенность и концентрацию, что и в обычном эспрессо. И все это менее чем за 3 минуты, пояснили авторы исследования. Критически важным условием успеха стало точное соотношение воды и кофейной гущи, которое позволило избежать излишнего разбавления напитка. Ну, почему бы и нет. В ходе слепого тестирования 100 добровольцев не смогли достоверно отличить ультразвуковой эспрессо от классического. Помимо экономии времени, новая технология отличается значительно более высокой энергоэффективностью, поскольку полностью устраняет этап нагрева жидкости. Это означает, что в перспективе такой метод может не только изменить подход к приготовлению кофе в домашних условиях, но и значительно сократить энергопотребление профессиональных кофеен. Я только не понимаю, а как это у нас без нагрева? Он что, айс кофе просто автоматически, айс экспрессо? Ну, как-то ай не хочется. И я просто себе представил такую ситуацию. Захожу я в очередную кофейню рядом со своим домом и прошу мне, вот, пожалуйста, вот этот ультразвуковой эспрессо и вон тот инфракрасный круассанчик. Но посмотрим, как дело будет обстоять дальше. Что самое ближайшее могу сказать, это то, что в середине часа вы точно услышите прогноз погоды на ближайшие сутки, так что не пропустите.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Обрещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от Havail. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Havail. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Havail в автоцентре Атлантам Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantamzapad.by и по номеру 777-5252.
8: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
9: В эфире снова рубрика «Только приятные сюрпризы» в Белтелекомшоп. И вот вопрос от нашего слушателя. Что, если на праздник я подарю любимой фоторамку? Ну что же, интересный вариант. Но что, если попробовать выйти за рамки? Смартфоны в рассрочку от 15 рублей в месяц без первоначального взноса. На шоп Белтелеком.бай. Радуйте близких по поводу и без.
10: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
11: Пусть за шашлычок.
12: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
13: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
14: Знай наших.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Существует такое выражение, что первый человек, с которым нужно быть абсолютно честным, это сам этот человек. Вы говорите иногда себе: я просто не хочу встречаться, хотя просто на самом деле боитесь отказа. А я начну с понедельника, хотя знаете, что не начнете. Самообман – защитный механизм, который спасает от боли, но все-таки, согласитесь, загоняет в некоторую ловушку. Психологи выделяют 5 самых распространенных самообманов, которые мешают жить счастливым. Пора с ними попрощаться. Ну, давайте узнавать в себе. Первый самообман – это «я худею ради здоровья, а не для того, чтобы нравиться». Врем себе, что цель благородна. Хотя на самом деле мы просто хотим влезть в те самые джинсы. Ну, признайте, что вы хотите выглядеть лучше. Так это же нормально. Честность как раз-таки убирает то самое сопротивление. Второй вид самообмана из популярных, по мнению ученых, это «я не злюсь, я просто устал». Замена гнева на усталость – классика. Вы боитесь конфликта, поэтому прячете эмоции. Еще один самообман – это «если бы у меня было больше времени, ну или, допустим, денег, я бы…» и дальше многоточие. Так вот, это величайшая ложь. Вы не начнете рисовать, даже если вы выиграете в лотерею. Отсутствие времени и денег – удобное оправдание, чтобы не пробовать и не рисковать неудачи. Вот четвертый способ самообмана – все так живут, ничего страшного. Обесценивание своих желаний под маской нормальности. А вот пятый способ – это «я не нуждаюсь в чьей-то помощи». Ложная независимость, которая тоже ведет к выгоранию. Так давайте попробуем, как же все-таки перестать врать себе, даже в таких мелочах. Каждый день задавайте один вопрос: что я чувствую сейчас на самом деле? Не то, что должен чувствовать, а то, что есть. И вот тут записывайте. Через неделю вы увидите те самые паттерны, любимое слово психологов. Самообман, конечно, не исчезнет за один, но осознание, согласитесь, первый шаг. И помните, честность с собой не делает вас плохим, она делает вас свободным. Всем прекрасного вечера, продолжаем вместе с нами совсем-совсем скоро вернусь.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams. And all dreams carry a message.
1: Радио Брест. Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
4: Наша мебель переезжает к вам домой. Салон мебели «Пинск Древ» по улице Карьерной 12/4 завершает работу и объявляет распродажу экспозиции. Воспользуйтесь выгодным предложением. Скидка 30% при единовременной оплате и 5% при оформлении рассрочки. Отличный повод забрать домой мебель, которую вы давно присматривали, по специальным ценам. «Пинск Древ» – хорошая мебель для уютных домов.
5: Акция действует до полной реализации мебели. Подробности у продавцов-консультантов в месте продаж.
6: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
7: Пусть за шашлычок.
8: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белвеб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имклива. Живи счастливо. Бомахшима.
9: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
10: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
11: Время обновлений в «Золотой мечте». Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Ну и новости.
1: Если верить долгосрочным прогнозам синоптиков, то лето, настоящее лето, а не то, что мы видим сейчас, уже совсем-совсем не за горами. А это что? Море, солнце, пляж. Ну, в нашем случае река Муховец и солнце, пляж. Вот, и очень хорошо, как раз таки, дорогие друзья, что мы находимся в родном городе Бресте, а не где-нибудь там в Италии, потому что там весьма-весьма неприятнейшее ЧП случилось именно на пляже. Люди, находившиеся на пляже в Италии, не смогли в достаточной мере насладиться отдыхом. А все всем испортил как раз-таки рой пчел, который облюбовал пляжный зонт и начал устраивать там улей. В считанные минуты заполонил зонтик и даже лежак рядом с ним. Хотя был оккупирован всего лишь один зонт, множество отдыхающих не пожелали оставаться рядом с жалящими насекомыми и покинули пляж со всей поспешностью. Странно, с чего бы это? Ну а тех, кто пожелал остаться, эвакуировали сотрудники пляжа, заодно натянув вокруг опасного места ленту, чтобы не подпускать к зонту любопытных. Вот мне интересно, это ж находились такие любопытные. Вскоре на пляж прибыл местный пчеловод, который оперативно справился с проблемой. Кстати, как справился? Достаточно было всего лишь удалить и увести пчеломатку, после чего вся крылатая армия организованно последовала за своей королевой. Искренне рад еще раз, что мы не в Италии и что, в принципе, не было уж так сильно жарко, чтобы очень сильно много пчел или других жалящих насекомых типа ос развелось. А это значит, что, ну, допустим, в новом, совершенно новом красивом пляже Заречный ситуация вот с таким зонтиком, такими пчелами, конечно же, недопустима. И она, слава богу, не случилась. Ну что ж, оставайтесь вместе с нами. Всем только приятного, только уютного вечера. Ну и совсем-совсем скоро будем встречать жаркую погоду. Это Радио Брест и вечернее шоу. Шоу «По дороге домой».
0: «По дороге домой». Наша музыка –

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Экономический форум «Беларусь-Центральная Азия. Пути сотрудничества» прошел сегодня в Бресте. Его участниками стали около 150 представителей органов власти, бизнесменов, отечественных и зарубежных экспертов с реальным опытом работы в Центральноазиатском регионе. Выступая в ходе форума, заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко отметил, что бизнес региона четко видит открывающиеся в странах Центральной Азии перспективы и активно развивает с ними сотрудничество. По его словам, по итогам прошлого года товарооборот области со странами Центральной Азии приблизился к 400 миллионам долларов с приростом на 16%. Главная цель форума – показать нашим компаниям понятные пути работы на центральноазиатском рынке, обсудить тенденции, перспективные ниши, существующие барьеры и многое другое. Ведь успешное взаимодействие требует гибкой стратегии и зависит от готовности белорусских компаний адаптироваться к нетарифным барьерам, валютным ограничениям, логистическим особенностям региона, отметил во время форума генеральный директор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Валерий Лабун. Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинских работников, состоялось сегодня в Бресте. В областном дворце культуры профсоюзов собрались врачи, медсестры, младший персонал и руководители учреждений здравоохранения области. Начальник главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома Виктор Михаловский отметил: «Сегодня большое внимание уделяется финансированию материально-технической базе, обеспечению диагностическим оборудованием и машинами скорой помощи. В области реализуются масштабные проекты: строительство хирургического корпуса областной клинической больницы в Бресте и реконструкция Пинской центральной больницы, возведение нового корпуса больницы в Ганцевичах, инфекционного корпуса в Березе, а также разработка проектов по Барановичскому родильному дому и хирургическому корпусу, проектно-сметной документации нового корпуса Кобринской центральной районной больницы. Только за последний год поступило порядка 57 аппаратов УЗИ высокого класса, 30 аппаратов УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, новые машины скорой помощи. В Брестской области нацелены на увеличение поголовья крупного рогатого скота. По информации Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома, поголовье молочного скота за год увеличилось на более чем 800 голов. Наибольший вклад внесли Столинский, Кобринский, Ляховичский и Лунинецкий районы. В этом году в первом регионе завершается масштабная работа по оснащению всех молочно-товарных комплексов современными профилакториями.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. На полигоне Брестский состоялась церемония закрытия республиканского финала военно-патриотической игры «Орленок». Завершением соревнований участников поздравил помощник министра обороны по идеологической работе в вооруженных силах генерал-майор Леонид Косинский. По итогам конкурсной программы первое место у команды рота 56 и средней школы номер 56 Минска имени Игнатенко. Второе у команды юные защитники и средней школы номер 27 Бобруйска имени Харужей. Третье место заняла команда «Победа» из Мозырской средней школы номер 16. В нынешнем году в Зорничке, Зорнице и Орленке приняли участие более 200 школьников из всех регионов Беларуси, а также команда из Российской Федерации. Около 1000 человек на рассвете 22 июня примут участие в военно-исторической реконструкции обороны Брестской крепости. Ночью 22 июня в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоится митинг-реквием, во время которого местные жители и гости почтут память защитников и жертв Великой Отечественной войны, возложат цветы к вечному огню. После этого в 5 часов утра на Кобринском укреплении начнется военно-историческая реконструкция. События 85-летней давности воссоздадут около 1000 человек. Планируется задействовать ретро-технику, конный патруль, самолет. Посетителям будет открыт весь центральный остров Брестской крепости. Об этом рассказала заместитель директора мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» по научной работе Елена Митюкова. Она рассказала о ходе союзного проекта по реконструкции мемориала, в частности о том, что после проведения работ посетители получат доступ в районы крепости, ранее закрытые для широкого обозрения. Последний мирный день июня 41-го воссоздадут в Бресте 21 июня. Главная пешеходная улица города Советская полностью погрузится в атмосферу последнего мирного дня. Будут оборудованы творческие локации, пройдут выставки ретро-техники, свои экспозиции представят музеи. В программе также концерты, танцевальная программа и ретро-дворик. В 17 часов по улице Гоголя на Советскую торжественным маршем выйдет колонна реконструкторов в сопровождении уникальной ретро-техники. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». Сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. Только по 30 июня в «Золотой мечте» скидки до минус 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на goldifisdream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. Ночная распродажа в велоцентрах «Твой велик». В эту пятницу, 19 июня, с 21 до полуночи скидки до 40%. Успей купить свой велосипед выгодно. Подробности на сайте твойвелик.бай по телефону А1 и МТС 780-31-31.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утро местами слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7-9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: А вы уже застраховали имущество от 30 рублей 60 копеек в год? Страхование имущества от Имклива Иншуранс обеспечит ваше спокойствие и защитит от всех рисков не только ваше имущество, но и ответственность перед соседями. Оформите страховой полис в отделениях БНБ Банка, МТ Банка и Банка Белого.

0: Веб в своем городе по промокоду «Домовой» со скидкой 15%. Имкливо. Живи счастливо, бо магчыма.
1: Дружаны! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито «Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: Пусть за шашлычок.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
6: Чего так напрягаемся?
7: Зачем тратить столько времени?
8: Зачем куда-то ехать?
9: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет Банк. С нами удобно.
10: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7-9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
5: Пусть за шашлычок.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Зачем из дома вышли?
5: Не тратьте время!
6: Зачем эти сложности?
7: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вайпаритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. До старта культурно-образовательного проекта Союзного государства «Поезд памяти 2026» три дня. Молодежный экспресс вместе с иностранными участниками отправится из Москвы 20 июня. Его торжественно встретят на вокзале Брест-Центральный уже 21 июня. В нынешнем году на уникальном экспрессе по городам Беларуси и России отправятся участники из стран СНГ, бывших советских республик, а также представители стран Франции, Великобритании и США. Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь образцовая театральная студия «Волшебный фонарь» готовит к годовщине начала Великой Отечественной войны особенную экспозицию. Она посвящена памяти 13 миллионов детей, погибших во Второй мировой войне. Пластическая визуализация «Дорогой детских слез» состоится 21 июня в экспозиции «Армейский клуб. Брестская крепость». Вход свободный.
0: Новости.
1: Представительница ГАИ УВД Брестского облисполкома покорила конкурс «Автоледи», который завершился сегодня в Могилеве. Старший лейтенант милиции Анна Калешко завоевала почетное второе место. Она показала безупречный результат на теоретическом экзамене по правилам дорожного движения, продемонстрировала филигранное мастерство и ювелирную точность, на этапе фигурного вождения проявила хладнокровие и профессионализм при оказании первой помощи и конкурсе перевозки пассажиров. Более 50 собак разных пород стали участниками турнира по флайболу в Бресте. Турниры по флайболу скоростной командной эстафете для собак проходят на базе Брестской кинологической школы второй год. Четвероногие спортсмены преодолевают 4 барьера, прыжком активируют и ловят вылетающий из специального устройства мяч и возвращаются к хозяину. В соревнованиях было задействовано более 50 собак самых разных пород, от миниатюрных цверк-пинчеров и корги до крупных овчарок. Новости компании. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на life.by и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. С новостями знакомила Мария Демчук, служба информации «Радио Брест». В завершение о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7,9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7-9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7,9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом. We'll be right back.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7-9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7-9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7-9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7-9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом. We'll be right back.

0: 777-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7-9, днем 21-23. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 8-10, днем 23-25 с плюсом.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов от 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-900-27-77. Возможность получения прямой неразрывной связи с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха по области от 20 до 25. В Барановичах 21-23, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наша музыка.